чтобы напитать их. И вот это пастбище, это тоже однокоренное слово. Кстати, в некоторых славянских языках оно прямо называется корм, пастбище. То есть корм – слово для обозначения пастбища, где производится выпас скота. И интересно, вот мне как директору школы часто приходится общаться с родителями детей разного возраста, учащихся разного возраста, и когда говоришь с ними о воспитании, то иногда слышишь, ну, то с раздражением, то с удивлением. Ну, что вы еще от меня хотите? Я же их кормлю. Я их выкормил. Или там, главное, накормить как следует. Это функция родителя. Так вот, этот глагол «кормить», он тоже не так прост, как нам кажется. Это глагол очень древний. И здесь вопрос, чем кормить, как кормить, в какой мере, он как раз, ответ на этот вопрос содержится внутри, в корне этого глагола. Ну вот по-латински, скажем, в латинском языке слово «caro» – это значит «мясо». Это однокоренное, «скормить», то есть я ничего не придумал, ученые-этимологи на этом сходятся. В греческом языке однокоренное с нашим «кормить» слово «корос», глагол «корос», корень точнее, это «мера», значит. И вот мы мясо только что упомянули, да, мы прекрасно знаем, что мы от какой пищи воздержимся. Даже когда детей своих кормим иногда, хотя это тоже нужно с возрастом в меру делать, потому что по-разному это бывает. По благословению батюшки надо это делать обязательно. Я не буду сейчас все случаи рассказывать с этим связанные, но поверьте, что это очень ответственное дело. Здесь нельзя, знаете, уподобляться тем, кто, начиная Богу молиться, заставляет других лоб разбивать, в частности, своих детей. Тут нужно очень осторожно к этому подходить. Но мы знаем, что у нас есть слово «скоромный», правда? И скоромную пищу мы стараемся не употреблять. Это вот как раз от глагола «кормить» происходит слово «скоромный», и, очевидно, связанный вот и с латинским «кара» – мясом. И смотрите, как интересно наш родной язык нас наставляет, когда мы к нему присматриваемся, прислушаемся. Вот мы как-то, знаете, сейчас к деревне, в городе, к сожалению, относимся без должного, может быть, внимания и уважения. А в диалектах деревенских сохранилось это слово, особенно в северных говорах. «Скоровный», говорят. И это не игра слов никакая, это очень древнее чередование. Действительно, это то, что связано с коровой. Вот это во время поста есть не надо. И делать этого тоже не надо. Вы скажете, а что я имею в виду там делать? Надо же пасти корову, там, доить, там, мыть. Это-то надо. Но оказывается, вот это слово «корова» связано с другим словом нашим древним – «каравай». И сейчас-то мы пишем «каравай», правда, через «а». А раньше писали «коровай», и значило это «свадебный пирог». И коровой называли, между прочим, в деревнях невесту и молодую жену. А жениха называли быком, причем это не просто дразнили их, как мы сейчас можем подумать, а их так называли ритуально для того, чтобы пожелать символически таким образом семье плодородия, хорошего потомства и выкармливания этого потомства достойно. То есть, вот этот свадебный пирог, его даже иногда с рогами делали, между прочим. И обязательно от этого каравая невеста и жених должны были вкусить, и он был, конечно же, скоромный. То есть, его делали, ну, на молоке, с маслом, там, и с соответствующей начинкой. И вот эта аллегория тут, ну, может быть проведена и с Индии, скажем, там вот священная есть корова, да, корова как не просто символ плодородия, а символ продолжения человеческого рода, понимаете, и Млечный путь, давайте вспомним, с молоком связанный, да, то есть тут и космические какие-то аллегории, и символ быка, мы знаем, есть он и в нашей церкви, и здесь, в частности, нужно понять, что это не просто какие-то формальные пожелания, и не просто ради, понимаете, сохранения здоровья, как сейчас привыкли говорить, и очищения организма от шлаков. Людям предписывается не есть, ну, коровье мясо, и вообще не есть мясо, вот это кару, и не пить молока, и не есть молочных продуктов во время поста. Это, очевидно, связано с какими-то очень древними обычаями, традициями, связанными или отсылающими нас к закономерностям и к обычаям общения людей с Богом, с Творцом.

0: То есть их вселенской жизни в самом таком всеобъемлющем понимании этого слова. Ну и в частности, вот раз уж мы заговорили о мясе, там, о быках, по-древнеславянски и еще в более древних языках, санскрит вот был такой язык, бык, вот жених того, о котором мы говорили, который дразнили быком, его называли словом говядо. И вот это слово говеть, о котором мы только что говорили, оказывается, с говядой-то, может быть, вполне связано. Потому что вот когда мы читаем псалтырь и сами молимся, и часто бездумно повторяем о приносении в жертву тельцов, мы затрагиваем очень древние традиции человеческого богообщения. И мы прекрасно с вами знаем, что когда предназначается жертва для Господа, так нельзя людям-то есть то, что жертвенное. И вот это слово «говеть», может быть, было связано с говядом и с принесением в жертву тучного тельца, быка, вместо того, чтобы самим там съедать. Знаете, то есть это может быть очень древний обычай единобожия, по крайней мере, судя по псалтыри, там, не буду напоминать эти псалмы, все их прекрасно знают, но не случайно об этом говорится. И, наконец, о древних корнях вот этого слова «корова», с которой связан «каравай», с которым связано слово «кормить» и слово «скоромный». Вот эта корова происходит от очень древнего такого глагола, который звучит в древнеиндийском языке как «карвати». В латинском языке, в древнем, мы также находим слово «кервис» или «сервис», там по-разному его произносили в вульгарной латыни, в вульгате. Это значило «олень» или другое жвачное животное, однокоренное слово «серна», вот красивое такое, тоже жвачное животное. Да, то есть это значило «разжевывать». И вот это понятие жвачного животного, разжевывать, которое, будучи очень тучным, уточненным и очень могущественным, это животное, оно питается, между прочим, только травкой зелененькой. Это к вопросу о диетологах, которые все нас уверяют, что вот если там не есть очень много мяса, там каких-то животных белков, то ну, все пропало тогда. А вот Господь указывает, он, какие есть огромные животные, и тучные, и сильные, которые питаются только пищей травной, как и было предписано в Библии после сотворения мира. Ну и, наконец, как же вот это слово «скоромный» укоренялось в нашем языке в древности? Ну, в прославянском так называемом языке, то есть в прославянский период, когда все славянские языки были едины, был такой корень, как «скорм», и этот корень значил «жир». И от него, как полагают, произошло вот наше слово «корм». И что же мы тогда, давайте подумаем, что же корм – это только жир? Я только что говорил, что можно травой питаясь быть тучным тельцом огромным, и вот олени все травной пищей питаются, а тут вдруг жир. Так жир-то не в нашем смысле, современном значении, а мы давайте-ка вспомним, какие нам предки оставили слова, связанные с жиром-то. Жировать, знаете, прекрасно этот глагол. Сейчас, может быть, охотники вздрогнули, что, оказывается, вот дичь у них жирует, они знают, что когда вот она жирует эта дичь, копит, уточняется, и вот потом после этого надо охотиться. И действительно этот корень встречается в греческом языке, только там этот жир с корм превращается в корос как насыщение. И слово, связанное с этим насыщением, вот нам и приставку сейчас с вами мысленно отделим, у нас останется сыщение, да, сыщение, а результат сыщения еще чередуется. Это сытый получается человек. У древних греков, кстати, вот для этой сытости и для того, чтобы был корм пропитания и жир вот этот в достаточности и для животных, и для людей потом, после того, как животные нажируются, была у них специальная языческая богиня такая, они ее называли Церерой, вы знаете. Знаете, из пушкинских, может быть, произведений других поэтов, о Церере как богине плодородия, богине всего растительного мира, покровитель, они там жертвы большие приносили в плоды. Но чем это кончилось у них потом, язычество, это все мы с вами знаем, не об этом речь. Но вот все-таки вот, как эти корни развиваются. И когда мы посмотрим на славянские языки, в польском языке, пожалуйста, жир значит пища. И так же, как В русском языке есть такая пара слов, как «пить» и «пир». Это однокоренные слова. Также у нас «жир» и, если «пир» – «пить», то «жир» – «жить». Оказывается, вот и все. И главный-то жир для нас с вами, для русских людей – это то самое «жито», которое в славянских языках значит «ржаной хлеб». Именно ржаной, черный хлебушек, рожь, житом называли раньше. Вот это жито-то и есть главный жир, на котором жировали. Знаете, оказывается, во время поста еще можно жировать, хотя мы помним, что есть нужно в меру. Это нам указывает другой корень. Вот корос этот, это значит мера насыщением. Я о нем уже говорил, греческий корень, да? И вот этот ржаной хлеб назывался всегда житом, и сейчас это слово еще живо, слава богу, в нашем русском языке. Это действительно от глагола «жить», «живой», тот, у кого есть жит, он и живой. И было такое слово еще «житмень», это ячмень современный. То есть все-таки жито это вот был ржаной хлеб и житмень. Ну, вы скажете, а как же пшеница-то наша излюбленная? Из пшеницы калачи пекли, это уже только на праздник. Это по большим праздникам. А так-то жито, это вот ржаной хлебушек был. И, кстати говоря, не только крестьяне простые, но и цари жаловали жито. И он всегда был излюбленным хлебом на Руси, вот ржаной хлеб. И сейчас мы знаем, вот многие тут начали уезжать, там эмигрировать за границу. У меня некоторые друзья, знакомые, к сожалению, тоже вот покинули отечество свое, переселились, иногда перезваниваемся, и там раньше вот это было, мне приходилось в командировки ездить, и если там спрашивают, ну, что тебе привезти? Хлебушка ржаного черного, потому что нет больше нигде такого благословения, везде там другой, а вот об этом больше всего скучают, потому что это такая древность, дорогие мои, и такие корни живые наши, которых мы, может быть, забываем, они все нас питают, воспитывают и спасают нас, и придают нам силу во время поста. Итак, подводим итог. Что же значит жировать-то? Оказывается, жировать значит пастись. Есть растительный корм, который, кстати говоря, по-гречески, опять же, назывался словом ксилос. Или у нас теперь силос называется. Это зеленый корм. И во время поста мы, конечно же, не хищники, которые хитят жизнь других живых, то есть животных, да, живот. Жизнь – это одно. Хитят чужую жизнь. Не похищаем мы чужую жизнь во время поста, а милуем. Помните, мы раньше говорили, что означало говеть. И милое – не крадем чужую жизнь, а как овцы, агнцы, жируем, пасемся на пастбище. И здесь я хотел бы вам привести слово «пажить», потому что «жить» и «пажить» – это однокоренные слова. И это напрямую связано с тем, что с нами сегодня происходит, и то, что мы должны искать во время поста для насыщения, для того, чтобы быть сытыми, и для того, чтобы удовлетворить свои потребности и благополучно, благоговейно пройти вот это время поста. Что же такое пажить? Так вот, пажить, по словарю Фасмера, это такой очень надежный четырехтомный этимологический словарь русского языка. Это значит сочетание двух слов «па» и «жить». Опять же, вот корень «жить». «Па» – нечего тут пугаться нам. Есть в слове «память» вот та же приставка, да? «Помнить», да? Но «память». Также здесь «па» – «жить», но «поживу». То есть в глаголах это приставка «по», а в именах она трансформировалась в «па» или в «пра», как вариант ее. И «па» для имен – это то же, что «по» для глаголов, то есть «после». Ну, допустим, в диалектах русских есть такое понятие, как «еда между обедом и ужином». Может, кто там очень хочет поесть и еще себе устраивать. Но это уже не полдник, как между завтраком и обедом. А между обедом и ужином называется «побед». Не «обед», а «побед», то есть «после обеда». И вот это «пажить» – это жизнь после чего-то, значит. И интересно, что вот пажить – это ведь поле, правда? Действительно, слово «поле», оно хранит тот же корень. Это открытое место, свободное пространство, однокоренное со словом «полый», то есть «пустой», помните, мы говорили о пустоте. И вот какая здесь мудрость-то народная? великая народная мудрость звучит в этих словах о пажити, и о поле, и о поле, полом состояния человека. Оказывается, не освободившийся человек, не достигший вот этого состояния внутренней полости, то есть очищения, освобождения от всей скверни, от всей нечистоты, которая мешает нам благоговеть и воспринимать благодать. Вот ни полый не может стать полным, то есть не может наполниться и исполниться, как мы говорим по-церковно-славянски, исполниться благодатью Божьей. Поэтому вот разговеться-то можно только тому человеку, который действительно на этой пажити очищал себя и вместо очищения чужих жизней или жизней других животных, вот как, подобно агнцам, овцам, нашел эту пажить и пасся там под водительством своего пастыря. И здесь мне хотелось напомнить вам слова Евангелия. Я специально взял с собой сегодня вот небольшое свое домашнее Евангелие. И Евангелие от Иоанна, глава 10, как раз повествует нам об этом слова Христа, когда он разъясняет притчу об овцах и пастухе апостолам. Вот я прочитаю эти слова. «Рече же паки им Иисус», то есть второй раз говорит им Иисус, «аминь, аминь, глаголю вам, как асн есть дверь овцам, все, елика их прииди прежде мене, тать есть суть и разбойницы, но не послушаши их овцы, аз есть дверь, мною аще кто внидит, спасется и внидит, и изыдит, и пажить обрещет». Вот, оказывается, после чего жить, после того, как входит человек в жизнь вечную дверью, то есть Иисусом Христом, и исходит из этой временной жизни тоже дверью, Иисусом Христом, вот тот и пажить обрящет, то есть обретет после этой временной жизни жизнь вечную, жито вечной жизни. И относиться к этому святому слову как к чему-то устаревшему, больше ненужному, это, конечно, большой грех. И во время поста мы должны оживить это слово для себя, потому что оно очень мудрое, глубокое, и оно-то является душеспасительным. Но в то же время сытый голодного не разумеет, как говорит пословица. Поэтому давайте-ка посмотрим на то, что же значит быть сытым. Вот, оказывается, корень «сыт» связан с... Разные есть, правда, предположения, только одно из них, то, которое кажется мне истинным, озвучу. Но это связано с такими словами, как сок, сота, вот пчелиные соты, сосать и сочиво, тоже известное всем нам слово, постное слово сочиво, да. И глагол «сытить» раньше и в русском языке, и в различных диалектах сейчас это сохраняется, значило или настаивать на меду, или варить на меду. То есть насыщать – это значит добавлять в воду мед. То есть вот соты эти медовые и сытость – это как раз подсказка нам, как достичь сытости на посту, и, может быть, и символическое напоминание о том, что значит праведная жизнь для человека. И интересно, что в древних очень языках, о которых мы сегодня уже не раз говорили, сохраняется тоже значение. Вот, допустим, индоевропейская реконструкция слова «су» или «соу», оно там звучало, или «сута». Было такое слово. Это значило сок растения сома. Это очень такое растение, насыщающее человека соками, белками, кстати говоря, и поддерживающее его жизнедеятельность. Вот, кстати, наше слово «суп» известное имеет аналогию в индийском древнем языке. Там «супах» слово значило мясной уже отвар. Но это имеет отношение все-таки к сытости тоже. А вот слово «голодный», «несытый», да, «голод», «глад» – это не случайно в русском языке говорят «голодный, как волк» – такое сравнение, потому что это состояние хищного человека. Если во время поста человек все время чувствует себя голодным и заводит себя, как же так, вот я голодный, гордится тем, что он, будучи голодным, преодолевает свой голод, сохраняет его, чтобы еще больше собой гордиться, и вот балуется с этим голодом, то я хочу напомнить, что в переводе современного русского языка на язык наших предков – Голод значил глад, это значит алчность, страстное желание, однокоренное со словами «голодать», а не просто голодать, но голодать. Вот кости голодали, да, помните, кости гложат. И этот глагол – выражение хищного, страстного состояния человека. Поэтому скорее нужно во время поста насыщаться и не просто травной растительной пищей, а вот на той пажести, куда мы можем войти дверью истинной, не как тати нам предлагают, перевязающие иноди там, через заборы, а дверью Спасителем нашим Иисусом Христом мы можем спастись и насытиться истинным хлебом вечной жизни. И здесь я хочу напомнить вам еще одну строчку из Евангелия, на сей раз уже Евангелие от Матфея, где в 4 главе как раз говорится, повествуется о том, как после крещения постился Господь наш Иисус Христос, и как на искушение лукавого Он ответил, подавая пример всем нам, ответа вот этому гладу, который нас, может быть, гложет во время поста, искушения вот эти. Я приступлю к чтению. «И приступль к нему искуситель рече, аще сын еси Божий, рцы, да каменья сие хлебы будут. Он же, отвещав рече, писано есть, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем изо уст Божиих». Не случайно здесь предложный падеж используется. Не о хлебе едином. Мы-то привыкли не хлебом единым, творительный падеж. А Евангелие говорит именно в предложном падеже. Когда предлагается только один хлеб, не будет человек жив только один хлебом. Не о хлебе едином будет жив человек, но о всяцем глаголе, исходящем изо уст Божьих. Вот тот хлеб насущный, истинный, тот хлеб, который питает нас для вечной жизни, который мы находим на пажите Христовой, во славу Божию, и стяжать который, искать который, учил нас Иисус Христос в молитве «Отче наш». То есть это глагол, не просто слово, а глагол, исходящий из уст Божиих. Тот глагол, который сотворил мир, тот глагол, который может преобразовать, исцелить, спасти, восстановить в здравом состоянии каждого православного христианина, когда он обратится во время поста к истине и молитвенно обратится к Господу, взалкав, обратится к источнику жита, жизни, к живому хлебу. Это к Слову Божьему. И тогда, конечно же, он не будет голодным, а насытится и сможет выдержать и 40-дневный пост, и больший пост, и не искуситься. И раз уж мы об этом заговорили, давайте вспомним, что же такое насущный хлеб и вообще, что такое хлеб. Часто говорят, вот когда постится, на хлебе и воде человек держится. Вот слово «хлеб» тоже очень древнее, его ученые связывают с таким корнем, который сохранился в латыни, как «либаре», и там это значило «посвящать», «совершать жертвоприношение». В греческом языке такой же вот «хлеб», «лейво», там сохранилось слово, древнегреческое слово, и в русском языке оно переломилось в глагол «лью», «лить». Это возлияние и опять жертва. И то, что это не случайно, подсказывает нам вот пример, допустим, финского языка, где слово «лейпа» тоже значит «хлеб». То есть хлеб – это жертвоприношение, возлияние жертвенное. И именно хлеб связывает человека с Богом. И мы знаем, что тот пресный хлеб, который мы вкушаем во время Евхаристии, называется по-гречески он «артос», это и есть средство нашего насыщения и духовного, и телесного, и спасения, и достойного прохождения и поста, и всего жизненного пути. Ну и раз уж это жертвоприношение и возлияние жертвы, давайте посмотрим на этот глагол повнимательнее. Жертва, жертвовать, что же это такое? Это однокоренное слово с такими словами, как жерло, известное вам хорошо. Это значит устье или уста, кстати говоря, только что мы в Евангелии читали о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. А слово, исходящее от Господа нашего, живое Слово Господне. Это то, что нас спасает, то, что нас насыщает, и то, что обещает нам жизнь вечную, в случае, что мы не отпадем от этого Слова и, не боясь, будем жертвовать собой ради Господа и жизни вечной. Это источник, и, кстати, вот русское слово «горло» – это однокоренное со словом «жертва». Не случайно «жертва» и «жрать» вот перекликаются, есть такое грубое «жрать в три горла», говорят о языке. Вот «горло» и «жертва» – это слова однокоренные, и слова, конечно же, настораживающие любого внимательного православного христианина, потому что греческий древний глагол и слово с ним связанное, оно звучало примерно так, как «джередрон». Это значило пропасть вот от этой жертвы. То есть прорва, вот мы знаем еще такое слово, да? То есть кому жертва-то приносится? И ради кого человек жертвует собой? То, что он пожертвует собой, это обязательно. И плоть, она будет пожрана землей, принесена она будет в жертву. Но вопрос кому? Кому поклонится человек? И будет ли он своей жизнью пытаться волховать, превращать камни в хлеб по наущению лукавого для того, чтобы набить себе, извините, в желудок и в три горла, там, как сейчас модно говорить, заниматься потреблением материальных благ, то есть обжираться и жировать на чужой пиде, похищая чужое и чужую жизнь, сжирая. Или он все-таки будет следовать своему родному языку, Слову Божию, исполнять заповеди и, согласно традициям, обычаям своего народа, успешно проходить и время поста, и весь свой жизненный путь, чему я вам искренне, дорогие мои радиослушатели, сейчас и желаю достойно пройти это время поста. Может быть, есть какие-то вопросы?
1: Хотелось бы все-таки у вас спросить. Вот вы говорили о ржаном хлебе, жито, и все-таки вот пшеница. Вот происхождение этого слова, не связано ли это с пшеном или еще с чем-то таким?
0: Ну, нет? Это слова-то похожие, и вы знаете, что в русском языке очень было продуктивным историческое чередование согласных «ха» и «ша». И вы, наверное, слышите «пахать пашет», да? И были тоже вот переходы такие от полногласия к неполногласию. То есть, ну, град – город, глад – голод. И поэтому пшено, пшеница и пахать пашет – это, в общем, слова, скорее всего, одного корня. И это связано, в общем, с трудом крестьянина. И то, что в пшенице, конечно же, очень много белка, это элитный злак такой, это несомненно, но вот отношение к ржаному хлебу, который именно его называли житом, мне хотелось сегодня особо подчеркнуть, потому что во время поста не просто нужно заботиться о насущном, но и избегать каких-то излишеств, и есть, может быть, поменьше калачей, а побольше жита для того, чтобы достичь очищения для жизни истинной и идти спасительным путем. Поэтому я вот так поподробнее сказал о том, что такое было жито. Хотя мешали рожь пшеницы, это был очень интересный такой вкус, и любили это делать, да и сейчас, в общем, до сих пор эта традиция у нас один из немногих народов, у кого сохранилось вот это понятие жито и пшеницы в их исконном.
1: Василий Васильевич, мы практически перед каждым постом слышим одну и ту же такую вот как бы истинную установку, что вот главное в посту – это не есть других людей, вот, знаете, не такое грубо, да. Вот вы как бы объяснили.
0: Не быть хищником совершенно.
1: Да, не быть хищником. А вот слово «есть». Историю этого слова вот немножко вот могли бы вы сказать? Вот.
0: А вы знаете, это настолько древнее и, с одной стороны, простое, с другой стороны, страшное по своей силе слово, что его нужно произносить, конечно же, очень благоговейно и относиться к нему соответствующим благоговением. Потому что, не вдаваясь в такие детали, дебри, можно сказать, очень древние этимологии, мы можем сказать, что это слово сближается со словом вообще «бытие», «быть». Ну, вы знаете, что в настоящее время глагол «быть» – это как раз то самое «есть». Да? Так вот, это совпадение, оно в современном русском языке, оно глубоко не случайно, оно промыслительно. И даже вот эти, знаете, такие ерничающие поговорки остроумных там людей, что человек есть то, что он ест, и так далее. Ну вот недалеки они от истины, как ни странно. И поэтому культура едения и бытования человека во время поста, они действительно очень сильно связаны. Если человек не обжирается, соблюдает меру, о которой мы говорили, и ест вот эту растительную пищу, уготавливая себя как жертву для Бога, и затем, принимая жертву Божию во время причастия, разговения, далее приносит, набравшись сил, получив от Господа спасение, очищение, силы для вечной жизни, здоровья, на служение людям, жертвует собой по Слову Божию, по заповедям, вот этот человек исполняет как раз закон естества, природы, предписанный Господом нашим. И этот человек не живет для того, чтобы есть, а есть все-таки для того, чтобы жить. И является, ну, как в обыденном латинизированном языке говорят, нормальным, мы скажем, человеком обычным, с одной стороны, с другой стороны, здоровым русским человеком, который не позорит своих предков, и до которого нам еще очень долго нужно возвышаться идти, потому что все мы грешны, как раз больше, наверное, едим, чем живем воистину. И не лишне вспомнить было сегодня о том, а как должно это вообще, и как наши предки через наш язык нас наставляют для того, чтобы все-таки нас, неразумных детей своих, спасти. Спасибо, Господи.

братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным за литургией. Далее житие святаго апостола от 70 Карпа, святаго мученика Георгия Нового, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. Слово о Петровом посте и наставление святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Затем вторая часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон. Душеполезное чтение из дневниковых записей российской императрицы, страстотерпицы Александры Федоровны «Семейное счастье», часть вторая. Беседа фитотерапевта Александра Александровича Алифанова на тему о телесном посте и передача детям продолжит нашу программу. А завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, разбором слова «пост».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный праздничный день, дорогие братья и сестры, Церковь молитвенно вспоминает всех святых без исключения. Поэтому сердечно всех вас поздравляю с днем тезаименитства, с днем небесного покровителя, с днем того ангела, который сопровождает нас на всех путях жизни нашей. Сегодня устами святаго апостола и евангелиста Матфея Господь благовестил день спасения нашего. Сегодня Христос говорит, что тот человек, который исповедует меня перед людьми, будет мною не забыт и будет исповедан пред Отцом моим небесным. А тот человек, который постесняется в мире всем грешном и прелюбодеянном меня и Отца моего, и Духа Святаго, тот не поменется в Царстве Небесном, в Царстве Вечной Божественной Славы. И тогда апостолы, слушающие Господа, удивились. Они как бы наполнились радостью неизреченной и вопрошали Господа: «А что же будет нам, тем, которые оставили все, земное попечение, и последовали за Тобою, Господи, которые оставили дома свои, имения свои, свои возможности, если хотите, свои связи и даже, быть может, свои человеческие знания, оставили жены, детей, родителей имени ради Господа?» Тогда Христос сказал им, что вы сядете в день последний на престолах, судить 12 колен Израилевых. Господь дал такую власть апостолам, а через апостолов дал эту власть святой своей соборной и апостольской церкви. Потому что церковь наша есть столб и утверждение истины. Сам Христос является истиной. И только у Господа есть возможность сделать всех нас свободными. Мы вроде бы христиане, и вроде бы даже православные христиане. И ходим в храм Божий, и участвуем в тайнах нашей церкви. Но что-то нам каждому не хватает. Не хватает нам усердия, не хватает нам глубины нашей веры. Потому что вера, она велика, и она не измеряется ни килограммами, ни ростами, она измеряется то, насколько мы вверяем жизнь свою через сердечное признание тому, кто является дыханием нашей с вами жизни. Очень часто мы, когда даже болеем, или когда испытываем какие-то сильные искушения, Богом попущенные по тем или иным грехам, которые мы себе позволили совершить в этой жизни, мы забываем в этот момент обратиться к Господу. Мы ищем судорожно помощь. Но помощь наша от Господа, сотворшего небо и землю. И святые апостолы, очень часто простые люди, как описывает их Священное Писание, были рыбаками, простецами. Некоторые были из них учеными мужами, и врачами, и философами, и разные другие имели практики, знания и таланты. Но Господу нужно другое. Ему нужна простота нашего сердца. Об этом очень четко заявил, утвердительно сказал один из тех, память которого сегодня тоже совершается, ибо сегодня празднуется День всех святых. Преподобный старец Амвросий Оптинский очень часто говорил о простоте, потому что где просто, там ангелов 100, а где мудрено, там ни одного. И мы очень часто сами своими руками, своими силами как бы загребаем эти сложности, которые потом отображаются в нашей деятельной жизни. Господь шел по дороге, шел по градам, весям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье всему творению. И апостолы сегодня услышали Его, и они бросили все, потому что то слово божественной силы поразило все их недостатки. Но они еще не были укреплены в глубине веры, потому что мы слышим потом, что на протяжении земной жизни Христа они сомневались. Они как бы думали повернуться или обернуться назад. Но Господь им сказал, что взявший плуг на рамо свое и оборачивающийся назад неблагонадежен для Царствия Небесного. Это мы тоже должны осознать, принять и утвердительно, как бы другими словами, поселить это в наших сердцах. Потому что Священное Писание всем нам говорит убедительно, что «Сыне, дашь мне твое сердце». Потому что где будет наше сердце, там и душа наша будет. И Господь каждого человека, невзирая на его груз греха, призывает к вечности, к непрестанной, бесконечной радости. Об этом мы сегодня слышали, как нам было сказано напоминание заповедями блаженства в Нагорной проповеди Христа. Что же мы можем сегодня вспомнить? Мы сегодня вспоминаем третье обретение честной главы святаго Иоанна, крестителя Господня. Как говорит нам Евангелие, не было большего рожденного в женах, чем сей благословенный пророк, соединивший в себе два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Он был сродником по плоти Господа нашего Иисуса Христа и родился ранее на 6 месяцев от благочестивых родителей, святых праведных, Захарии и Елисаветы. Захарий был сродником первосвященника, а святая Елизавета была сродником пророка Давида. И вот это благое вестие возвестилось в жизни и на всех делах отобразилось у святаго Иоанна, который встретил Господа на берегу Иордана и по своему глубокому смирению как бы пал пред ним и сказал, что он даже не может развязать ремень сапог его. Но Господь ему сказал, что пришел он сюда, днесь, на Иордан, чтобы исполнить всякую правду. К этой правде и призывает нас с вами Христос. Промыслительно, сегодняшнее чтение Евангелия в канун поста святых апостолов Петра и Павла и прочих всех святых апостолов. Господь сегодня сказал, что эти святые апостолы, которых мы сегодня возблагодарили, пост, который нам следует пройти, будут судить 12 колен Израилевых. И мы в том числе. Мы новые мехи, христиане, а наипаче 21 века. И Евангелие, оно неумолительно. Оно плодотворно должно отображаться этими духовными семенами в нашей с вами жизни. И самое ключевое, что сегодня Господь сказал, и, конечно, это мы видим и в жизни святого Иоанна, он сохранил правду, правду во Христе. Он не боялся свидетельствовать даже перед властями века сего, а наипаче у него была от юности борьба с духами злобы поднебесной. Но нас утешают слова, которые нам Господь сегодня напомнил. И этими словами Он всех нас благословил, что первые будут последними, а последние будут первыми. Аминь. Господь и Бог наш Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с праздником воскресного дня, с памяти всех святых, с днем вашего ангела и днем памяти Иоанна Святаго Предтечи Крестителя. Причастников мы поздравляем с принятием святых спасительных, страшных, животворящих христовых тайн. Иногда так бывает, что почему-то хочется разрешительную молитву прочитать, может быть, над теми, кто еще до конца не потрудился. И дай Бог, чтобы тот пост, который Господь благословляет нам принять, вступить в него, послужил каждому из нас во здравие души и тела, чтобы за сей пост мы немножко поподвязались, потрудились немножко, и чтобы в лице апостолов Господь утвердил наше сердце ко спасению. На предстоящей седмице в субботу всеночное бдение в 4 часа, в самый же праздник воскресный, божественная литургия в свое время. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 26 мая по православному календарю или 8 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь чтит память святых апостолов от 70 Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, мученика Аверкия и Елены, преподобного Иоанна Психиата-исповедника, и совершает празднество обретения мощей преподобного Макария Калязинского.

Братья и сестры, 26 мая по православному календарю или 8 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго апостола Карпа. Последователь и сотрудник святого апостола Павла, что видно из воспоминания о нем первоверховного апостола в послании своем к Тимофею, вот как писал о нем: «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде, у Карпа, и книги, особенно кожаные». Карп переносил послание апостола Павла по его назначению. Был епископом в македонском городе Берии. Ревностно заботился о распространении веры Христовой. Однако же, однажды, когда он в порыве преувеличенной ревности сильно возмутился обратным возвращением одного христианина к языческим заблуждениям и, опасаясь, чтобы пример его не был заразителен для других, вновь обращенных, стал молить Бога покарать совратителя и совращенного с пути. Но он вразумлен был, как повествует святой Дионисий Ареопагит, следующим видением. Во время молитвы своей святой апостол Карп увидел в отверстых небесах Иисуса Христа, окруженного ангелами, а внизу глубокую бездну, над которой стояли совращенный в язычество христианин и его совратитель. Пораженные невидимою силою, они ужасались и трепетали, готовые упасть в бездну, где присмыкался среди пламени страшный змей. Святой Карп, исполнившись великой радости при виде погибели, угрожающей грешникам, продолжал молиться о совершении ее. Но вдруг апостол видит Христа, нисходящего с престола своей славы. Он видит, что Христос подходит к погибающим, с любовью простирает к ним руку помощи, и ангелы отводят их от бездны. «Для чего желаешь ты погибели братьям?» – обращается Христос к своему апостолу. «Подражай мне и не желай смерти грешника, но еже обратитесь ему и живу быйте». В этом видении прозрел апостол свою неразумную ревность по вере. Господь указал ему высоту любви, которая всех объемлет, даже отступников и врагов веры, ища только спасения их. Следовательно, не смущение сверх меры должны мучить ревнителей истины, но в сердцах их должно жить упование, что Господь всесилен просветить ходящих во тьме, и что в конце концов предстоит всем овцам услышать голос Его, ибо Ему надлежит их привесть, чтобы было одно стадо и один пастырь, по непреложному обетованию Его. Святый апостол Карп, моли Бога о нас!

Братья и сестры, 26 мая по православному календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Георгия Нового. Святый Георгий был сыном благочестивых родителей, он имел отца по имени Иоанн, принадлежащего к числу знатнейших вельмож города Срица, так ранее именовалась столица болгарского княжества София, и мать по имени Марию. Георгий был дарован родителям своим по их усердной молитве, ибо они достигли уже преклонного возраста и не имели детей.

Моих помышлений взывай, изведи из темницы душу мою. Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним, молись. Наставь меня, Господи, на путь твой, или не дашь во смятенье ноги моя. Грехи подавляют и приводят в отчаяние. Возопи глазом отаря, Боже, милости, будем и грешному. Так и во всяком случае, или просто говори чаще. Господи, помилуй. Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси меня, ангели Божии, хранитель мой святый, сохрани и защити меня. Или другим, каким словом называют, только делай эти воззвания как можно чаще, и всячески старайся, чтобы они выходили из сердца, как бы выжатая из него, и таким образом получишь навык умного собеседования с Богом. Итак, кроме молитвенного правила, следующий за ним богомыслие, обращение всякого дела нашего славу Божию, краткие сердечные взывания к Богу, суть самые действительные орудия к стяжанию постоянного духа молитвенного и надлежащей богоугодной и благотворной молитвы. О, дорогие мои, если бы мы расположились молиться по указанному, мы при помощи благодати Всесвятого Духа стяжали бы дух молитвенный и настоящую молитву. Тогда у нас выросло бы другое здоровое и крепкое крыло молитвенное, и мы на крыльях поставили молитвы, легко бы возлетели к горе, ко Господу Богу. О молитве Иисусовой! Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим. Надобно дать ему, Господу, вселиться в уме и сердце нашем. Необходимо начать жить его пресвятою жизнью. Он принял плоть нашу, а мы должны и плоть, и Всесвятый Дух его принять и хранить навсегда. Только такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом и возвращаются теперь от лица Адама второго, Господа нашего Иисуса Христа. А к такому соединению с Господом после причащения тела и крови Его лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Этой молитве многие святые отцы и многоразлично учат нас. Святый Иоанн Лесничник говорит: «Подвязайся заключать мысль свою в словах молитвы Иисусовой, молись гласно и умом внимательно. Во внимательной молитве не может не принять участие сердце. Таким образом, кто будет молиться по всему способу, тот будет молиться и устами, и умом, и сердцем. Тот, преуспев в молитве, стяжет умную и сердечную молитву, привлечет в себя божественную благодать». Этот способ святого Иоанна Лесвичника есть самый простой, понятный и лучший. Из наших русских подвижников святый Нил Сорский завещает молчать мыслью, ни о чем не помышлять во время молитвы, ни о худом, ни даже о добром. Вместо всякой мысли он повелевает непрестанно взирать в глубину сердца и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Молиться по учению святого Нила Сорского можно и стоя, и сидя, и лежа, не стесняя тела, чтобы дух свободно в нем действовал, только приудерживая дыхание, чтобы тихо и нечасто дышать. Отец Серафим Саровский завещает новоначальному творить непрестанную молитву Иисусову. При молитве, говорит он, внимай себе, то есть собирай ум и соединяй его с душою. Сначала день, два и более твори эту молитву одним умом, раздельно, внимая каждому слову особо. Когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит тебя в один дух, тогда потечет в тебе эта молитва непрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. И сначала должно тебе творить молитву Иисусову голосом, то есть устами, языком и речью, вслух себе самому. Когда же насытятся уста, язык и чувства молитвою, произносимую гласно, тогда гласная молитва прекращается, и начинает она произноситься шепотом. Тогда, говорит русский священный инок Дорофей, умная сердечная молитва начнет манием самовластно, непрестанно подвязаться, обноситься и действовать на всякое время, при всяком деле, на всяком месте. Чтобы не теряться нам в разнообразных способах и определениях молитвы Иисусовой, довольна из всех учителей я, святого Иоанна Лесвичника, святого Нила Сорского и преподобного Серафима Саровского и преподобного Дорофея. Итак, стоит

0: ли, сидишь ли, ходишь ли, лежишь ли, упражняй мысль свою от всего, молчи мыслью, Нил Сорский. Внимай себе, собирай ум и соединяй его с душею. Сначала день, два и более твори эту молитву одним умом, раздельно, внимай каждому слову особо. Преподобный Серафим. Старайся заключать мысли в словах молитвы. Молись гласно и умом, внимательно, при участии сердца. Святых Иоанн Лестничник. Сначала твори молитву вслух себе самому, потом шепотом и по участию в ней умом. Дорофей. На основании всего вышесказанного о молитве Иисусовой можно составить себе понятие о практическом производстве «я». Когда вдыхаешь в себя воздух, говори «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий», и таким образом мысленно вводи Господа в сердце твое. А когда выдыхаешь, продолжай «Помилуй меня грешного», и таким образом мысленно выгоняй из себя именем Спасителя свою греховность. Такому способу совершения молитвы Иисусовой всего легче научиться, и можно денно-ночно молиться. Что такое четкий? Какое их значение? Носимые нами четкие напоминают нам о нашей обязанности непрестанно молиться молитву Иисусовую, но они служат и пособием читать молитвы, особенно при совершении правила преподобного Пахомия Великого, которым положено совершать в день 1200 и в ночь 1200 молитв Иисусова, всего 2400 в день, на каждый час по 100 молитв. Обязательно ли молитва Иисусова для мирян, а не для одних только монашествующих? Непременно обязательно, потому что всякому христианину, как сказано в начале сего поучения, необходимо соединиться с Господом в сердце, а к всему соединению лучшим способом служит молитва Иисусова. О молитвенном восхождении в сердце к Богу. В Псалме 83 говорится: «Блажен муж, восхождение положи в сердце своем». Что это за восхождение? В молитвенном отношении это есть не что иное, как собирание мыслей и чувств воедино и представление их Богу в молитве. В церковных книгах есть и способы к этому. В старинных книгах так называемое начало приходное и отходное, а в наших книгах начало обычное. Начало приходное до сих пор употребляется у старообрядцев и читается так: «Боже, очисти меня грешного, Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, прости, без числа Тебе согреших очисти, достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, и отпуск, слава Тебе, Христе Божий, уповай наш, слава Тебе» и прочее. Какой смысл и значение этого начала? Оно, между прочим, может служить превосходным способом собирать наши, блуждающие по разным предметам, мысли и сосредоточивать их на воплощенном домостроительстве спасения нашего, и таким образом погружать все грешное существование наше в бездну беспредельного милосердия Божия. Так покаянные молитвы всего начала «Боже, очисти меня» и прочее напоминают внимательному времена ветхозаветные, когда падшее человечество воздыхало к заключенному для него небу о помиловании. Песня Богородицы «Достойно есть» напоминает небесную дверь, отвершую нам царство благодати, воплощением в себе Сына Божия, Спасителя нашего. Отпуск, слава Тебе, Христе Божие, указывает на спасительное новозаветное время и заставляет благодарить и славословить Господа Бога за дарование нам спасения. Так приходное начало собирает рассеянные наши мысли и сосредоточивает их на воплощенном домостроительстве спасения нашего и приготовляет нас к спасительной молитве. Оно употребляется в начале молитв, в конце которых совершается то же начало в том же смысле и называется отходным. То и это начало непременно сопровождается земным поклоном. У нас в начале молитв употребляется начало обычное, то есть «Благословен Бог наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Святый Божий трижды, слава и ныне, Пресвятая Троица, Господи помилуй трижды, слава и ныне, Отче наш» и так далее. Какой смысл и значение этого правила? В нем смысл глубокий и значение высокое. Человек-христианин, как создание Божие по своему происхождению и как Сын Божий по благодати искупления, всегда обязан благословлять своего Создателя и Спасителя, если не хочет быть извергом рода человеческого. И вот он и всегда, по примеру святого псалмопевца, сказавшего о себе: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих», Псалом 33. Особенно же, приступая к молитве, взывает: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». но зная, что сам по себе, предоставленный самому себе в деле спасения без благодати Божией, христианин и помыслить не может ничего доброго, но все довольство его от Бога, особенно же он не знает, о чем и как ему должно молиться, и только Дух Святый наставляет его, о чем подобает ему молиться. И ходатайствует о нем воздыханиями незлоголенными, Римлянам 8 глава. Зная все это, христианин обращается к Святому Духу с молитвою: «Царю Небесный, Утешитель» и прочее. Призвав Святого Духа в свою душу и сердце, очищенный благодатью Его от всякой скверной плоти и духа, и поставленный им на путь спасения, христианин таким образом полагает в сердце своем восхождение к Богу, возводит к Нему ум и сердце свое, отрешившись от всего земного, и, вознесенный как бы на первое небо, посылает к Богу тресвятую песнь, слышанную некогда одним отроком, восхищенным от земли к небу: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Воспев тресвятую ангельскую песнь, христианин, сознавая себя не ангелом небесным, святым, а человеком земным и грешным, дерзновенно идет мыслью и сердцем своим далее, выше, ближе к Богу, восходит как бы на второе небо, притрепетно, с благоговением взывая: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И глубоко осознавая свою греховность, свои беззакония, свои немощи, с воплем крепким и слезами молится, или, по крайней мере, должен молиться Пресвятей Троице: «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши» и так далее. Не останавливаясь и на этом, христианин с молитвой «Господи, помилуй» трижды стремится выше, с хвалою в сердце и устах: «Слава и ныне» мысленно восходит как бы уже на третье небо пред лице самого Господа Бога, вечно пребывающего в славе неизреченной, беспрестанно воспеваемого архангелами, ангелами и всеми святыми Божьими, восходит на сию безмерную высоту золотым ключом от самого, так сказать, сердца Божия, с молитвою Господнею, данную нам Господом нашим Иисусом Христом, и живою, искреннюю верою в крестные заслуги Искупителя рода человеческого, положив на себя знамение креста Господня, сыновним дерзновением молится Отцу Небесному: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя» и так далее. Восхищенный таким образом до третьего небесе, подобно святому апостолу Павлу, и сознав, что он окроплен кровью Сына Божия, объят благословением Бога Отца и ожетворен благодатью Святого Духа, христианин опять из глубины души взывает: «Господи, помилуй» 12 раз: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И, зная, кто даровал ему такую благодать, он повергается пред Спасителем своим всеми силами и чувствами своего духа и тела, взывая к нему: «Придите, поклонимся и припадем трижды». Затем уже спокойно, сознательно, с глубоким чувством читает молитвы по порядку, начиная с «Помилуй меня, Боже», и «Верую во единого Бога Отца», во исполнении первой евангельской заповеди: «Покайтесь и веруйте во Евангелие». Начало сие не в начале только наших молитв полагается, но и в середине их, и не один раз, так что в 9 ежедневных, особенно совершаемых Великим постом, его повторяют более 20 раз. И это для того, чтобы внимание наше, иногда ослабевающее, постоянно держать на молитвенной высоте. Таков смысл и значение начал приходного и обычного. Первое собирает рассевающие наши мысли и чувства и сосредотачивает их на воплощенном домостроительстве спасения нашего, без которого никакая молитва несмыслима. А второе полагает в сердце нашем восхождение к Богу, совершенно необходимое для надлежащей и спасительной молитвы. О, если бы мы вникали в смысл наших молитв, разумевали их значение и стяжали дух молитвенный, тогда мы, окрыленные постом и молитвою, неудержимо стремились бы к Богу. Тогда у нас не было бы этой несчастной вялости, неохоты молиться, тупости и лености. Напротив, тогда мы горели бы духом и с неутомимой жаждой стремились бы к молитве. Одним словом, тогда осуществлялись бы на нас слова псалмопевца: «Им же образом желает елень на источнике водны я, сице желает душа моя к Тебе, Боже, вожеда душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь я лицу Божию». Эти краткие поучения составлены епископом Юстином, а изданы нашей обителью в 1906 году. А вот что говорит святитель Иоанн Златоуст
1: в одном из поучений о молитве. Должно молиться не просто устами, не просто языком, ибо слова льются и тогда, когда мысль блуждает, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью из самых оснований души. Таковы души скорбящих. Они потрясаются всецело в самом сердце, призывая Бога с великим сокрушением. Потому и бывают услышаны. Такие молитвы имеют великую силу, не рассеиваясь и не колеблясь, хотя бы дьявол нападал с великой дерзостью. Как дерево, крепкое, весьма глубоко впустившее корень в землю и обхватившее недра ия, противоустоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, вырывается с корнем и падает на землю, так точно и молитвы, исходящие из недр души, имеющие корень в глубине ия, остаются крепкими и неослабными, и не колеблются, хотя бы приступали бесчисленные помыслы и все полчища дьявола. А молитвы, исходящие из уст и с языка, но не происходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу по беспечности молящегося, потому что малейший стук возмущает его, и всякий шум отвлекает его от молитвы. Уста его издают звук, но сердце пусто и ум не занят. Не так молились святые, но с такой ревностью, что преклонялось и все тело. Блаженный Илия, готовясь молиться, во-первых, искал уединение, потом, положив голову между коленами и воспламенив в себе великую горячность, таким образом совершал молитвы. Если хочешь видеть и прямо стоящего на молитве, то посмотри опять на него же. Когда он обратился к небу и молился с таким напряжением, что не извел огонь свыше. Также, когда он хотел воскресить сына вдовы, то простерся весь и совершил это воскрешение, не разосеиваясь и не зевая, подобно нам, но воспламеняясь ревностную молитвою. Впрочем, для чего говорить об Илии и других святых? Я часто видал женщин, которые за отсутствующего мужа или больного ребенка так молились из глубины души, проливая такие потоки слез, что достигали цели молитвы. Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли получить прощение муж, молящийся безжизненно с мертвой душою? Потому мы часто и отходим пустыми после молитвы. Послушай, как она молилась из глубины души, какие проливала потоки слез, как возжигалась посредством молитвы. Ибо молящийся таким образом еще прежде, нежели получить простимое, получает от молитвы великие блага, укрощает все страсти, смиряет гнев, изгоняет зависть, подавляет похоть, ослабляет любовь к вещам житейским, доставляет душе великое спокойствие, восходит на самое небо. Как дождь, падая на твердую землю, размягчает ее, или как огонь смягчает железо, так подобная молитва еще сильнее огня и лучше дождя смягчает и орошает ожестевшую от страстей душу. Душа сама по себе нежна и восприимчива, но как вода часто окаменевает от холода, так и душа наша от греха и беспечности отвердевает и делается камнем. Посему нам нужна великая горячность, чтобы размягчить затверделость и я. И это преимущественно совершает молитва. Итак, когда ты приступаешь к молитве, то позаботься не о том только, чтобы получить просимое, но чтобы и во время самой молитвы сделать свою душу лучшей, ибо и это производит молитва. Молящийся таким образом становится выше всего житейского, окрыляет свой ум, делает мысль свою легкую, не уловляется никакой страстью. А вот что говорит святитель Иоанн Златоуст о посте. Послушаем. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это, я знаю, дело поста. Поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет в нас, когда явится и наступит? Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагается всем беспечности и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом, удерживаемый как бы какими цепями, станет неподвижнее самых камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, это молитву. Поэтому и Христос говорит, сей род не исходит только молитвой и постом. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен врагам нашей жизни, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянство обедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. И так, когда пост и воюет против наших врагов, и освобождает нас от рабства страстям, и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая он оборона и защита, подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздевши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да не их одних, но кто и в городах соблюдают его, всех возводит он на самую высокую, на высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знаменитые и велики были и другим других, по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако же, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку было, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь от всякого древа, еже в раи снедью и снесте, а древо же, еже разумеете, доброе и лукавое, не снесте, есть род поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо с поборничества поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеление Божие, то не услышал бы приговора. «Земля иси, и в землю отыдешь» – Бытие, 3 глава. Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерть и заботы, и горесть, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти, за это тернии и волчцы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как он и радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста он наказал преступника смертью, напротив, за уважение к посту избавил от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлению на казнь брать ведомых на смерть с самой средине пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом, тогда как великий и дивный город Невитянь лежал уже на коленях, склонил голову к самой пропасти, готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту, о наказании вопиял так: «Аще еще три дня, и Ниневия превратится». Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловесные не были изъяты от этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам, облеченный диадимою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то смогло сделать вретище. Чего не сделала диадима, то совершил пепел. Видишь? Не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. пьянство и объедение поколебали и грозили неспроверный город, когда он стоял, а пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там с кроткими овцами. Львы хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей пред ним трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рве львином, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний обновляется по вся дни. Коринфянам 4 глава.
0: А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать здоровья телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных, об апоплексии, о рвоте, и о воспалениях, и об опухолях, и об бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистой ручьи, пагубной и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, а губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством, ожидаем от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишнюю пищу и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарств тотчас же обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно, и ты хоть и понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвой мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста омрачаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
2: Братья и сестры, вы слушали вторую часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.

0: братья и сестры, 154 года тому назад родилась будущая российская императрица-страстотерпица Александра Федоровна Романова. В нашу программу мы включили передачу из дневниковых записей императрицы «Семейное счастье».
1: Никакие сокровища мира не могут заменить человеку потерю ни с чем не сравнимых сокровищ, его родных детей. Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят и снова возвращаются времена года. Расцветают новые цветы, но никогда не приходит дважды юность. И только один раз дается детство со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить детство, делайте тотчас же. Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети, растут физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит, влияет на них. И даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатываются в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины. И если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утонченнее. Но и сам дом чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченным. Грубый человек и дом сделает грубым. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей. Не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни. Еще один важный элемент семейной жизни – это отношение любви друг к другу. Не просто любовь, а культивированная любовь. В повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя, естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. Пусть дом ваш будет как сад, где радость звенит в голосах ребят, и детство наполнено счастьем. Пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно выненчить и воспитать. Что касается детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог. Будьте преданы. С благоговением примите свою священную ношу. Самые прочные узы – это узы, которыми сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос, а появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен тихой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Сила воли лежит в основе мужества. Но мужество только тогда может вырасти в настоящую мужественность, когда воля уступает. И чем больше воля уступает, тем сильнее проявляется мужественность. Нет на земле более подходящего для мужчины поступка, чем такого, когда мужчина в расцвете своих сил, как малый ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и уважение. Мы знаем, что когда Господь отказывает нам в нашей просьбе, то выполнение ее было бы нам во зло. Когда Он ведет нас не по той дороге, которую мы наметили, Он прав. Когда Он наказывает или исправляет нас, то делает это с любовью. Мы знаем, что Господь все делает ради нашего высшего блага. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям выражается в полном доверии к ним. Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она также охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь романтическое повествование. Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль. Не намеренно, а просто по небрежности. Для того, чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно. Слово ободрения, когда у кого-то неприятности. Немного нежности, когда другой выглядит печальным. Вовремя прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим заботы и беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и постоянными раздражающими увещеваниями. Но сыновья и дочери должны согласиться с тем, что в основе всей этой чрезмерной заботливости лежит глубокая тревога о них. Благородная жизнь, сильный, честный, серьезный и богоугодный характер – это лучшая награда для родителей за утомительные годы самозабвенной любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы угасания. Между братьями и сестрами должна быть крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить все красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой молодой женщиной в мире. А молодая женщина, пока у нее нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для нее человеком. Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных, и гибельных путей. Над каждым из нас всегда парит невидимый ангел-хранитель. Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться. И дрогнет сердце храбреца, где враг ни день, ни ночь не дремлет. Та битва целый мир объемлет. Стоять в ней нужно до конца. Для молодого человека жизнь особенно трудна. Когда он вступает в нее, ему нужна поддержка всех, кто его любит. Ему нужны молитвы и помощь всех его друзей. Из-за того, что не хватает любящей поддержки, многие молодые люди проигрывают в жизненных битвах, а те, кто выходят победителями, часто обязаны этой победе любви верных сердец, которая вселила в них в часы их борьбы надежду и мужество. В этом мире невозможно познать истинную цену настоящей дружбы. Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его как перст Господа по верной жизненной дороге. В своем собственном доме, на собственном примере, покажите им всю возвышенную красоту истинно благородной женственности, стремясь ко всему нежному, чистому, святому, в божественном идеале женщины. Будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение. Пусть они видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть каждая женщина с помощью Божией стремится к совершенству. Когда у вашего брата появится искушение, тогда перед его глазами возникнут видения такой любви и чистоты, что он с отвращением отвернется от искусительницы. Женщина для него – объект или уважение, или презрение. И зависит это от того, что он видит в душе своей сестры. Поэтому сестре надо стараться завоевывать любовь и уважение брата. Она не сможет причинить большего вреда, если внушит ему мысль, что все женщины – бессердечны и легкомысленны, жаждут только удовольствий и желают, чтобы ими восхищались. А братьям, в свою очередь, следует охранять сестер. Свою не полностью осознаем мы силу, что каждый день творим добро или зло. Кого-то злое слово погубило, а доброе кого-нибудь спасло. С Слова негромкие, поступки мелкие, из тех, что сразу нами забываются. Мы им совсем не придаем значения, а слабые от этого ломаются. Отношение к женщинам – вот лучший способ проверить благородство мужчины. Он должен к каждой женщине относиться с почтением, независимо от того, богатая она или бедная, высокое или низкое положение занимает, и оказывать ей всяческие знаки уважения. Брат должен защищать свою сестру от любого зла и нежелательного влияния. Он должен ради нее вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога. Каждый, у кого есть сестра, должен ее лелеять и любить. Власть, которой она обладает, это власть истинной женственности, которая покоряет чистотой своей души, и сила ее в мягкости, чистота помыслов и чистота души. Вот что действительно облагораживает. Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. Я видел лилию, плавающую в черной болотной воде. Все кругом прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на ней. Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую бескорыстную любовь. Сердце молодого человека должно ликовать, если у него есть прекрасная, благородная сестра, доверяющая ему и считающая его своим защитником, советчиком, другом. А сестре следует радоваться, если ее брат превратился в сильного мужчину, способного защитить ее от жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, крепкая и близкая дружба. И они должны доверять друг другу. Пусть между ними лягут моря и континенты. Их любовь навсегда останется преданной, сильной и верной. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи. Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и даже горе теряют свою остроту, мрачность и суровость, когда они смягчены нежной любовью, так же, как и холодные, голые, зазубренные скалы становятся прекрасными, когда дикие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполняют все углубления и трещины. В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушит земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. Пусть одно только слово, но с любовью скажи. И молитву Господу прошепчи. И ангелов хор ликовать будет. И душа твоя с небом вовеки пребудет. Слышал слово я, тихое, нежное. как дыхание летнего полудня. Принял к сердцу его, так близко я, и навеки его запомнил. В моем сердце, чей стук и биение это слово не заглушает, до последних его мгновений пусть оно в нем жить продолжает. В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера. Одним из несчастий нашего времени является то, что тихие семейные вечера вытесняются делами, развлечениями, вращением в обществе. Каждая прекрасная мысль, которая приходит на ум ребенку, впоследствии укрепляет и облагораживает его характер. Наши тела, вопреки нашему желанию, старятся. Но почему бы нашим душам не оставаться всегда молодыми? Просто преступление – подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и важными. Очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, и тяжесть ответственности. Так пусть же как можно дольше остаются они юными и беззаботными. Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, светом, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их мнению, работу. Никогда не забываются песни детства. Воспоминания о них лежат под грузом заполненных заботами лет, как зимой под снегом нежные цветы. В жизнь каждого дома раньше или позже приходит горький опыт, опыт страданий. Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут и горести. Поток, бежащий при ярком солнечном свете, через зимние луга среди цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом. В уединении и тиши монастыря, где ангелы-хранители витают, вдали от искушений и греха она живет, кого умершей все считают. Все думают, она уж обитает в божественной небесной сфере. Она за стенами монастыря ступает, покорная своей возросшей вере. Ничто не знает, какое святое таинство происходит в младенце, которому всего лишь час суждено прожить на этой земле. Он не напрасно его проживает. За этот короткий час он может совершить больше, оставить более глубокий след, чем иные, проживая долгие годы. Многие дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа. Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может превратить любое испытание в благословение. За тучей скрывается звездный свет. После ливня солнечный луч сияет. У Бога существ нелюбимых нет. Всем творением своим благо Он посылает. И так течет жизнь истинного дома. Иногда при ярком солнечном свете, иногда во мраке. но при свете или во мраке. Она всегда учит нас обращаться к небу, как к великому дому, в котором притворяются все наши мечты и надежды, где соединяются вновь порванные на земле узы. Во всем, что мы имеем и что делаем, нам необходимо благословение Бога. Никто, кроме Бога, не поддержит нас во время великого горя. Жизнь так хрупка, что любое расставание может оказаться вечным. Мы никогда не можем быть уверены, что у нас еще будет возможность попросить прощения за злое слово и быть прощенными. Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не бывает настолько сильной, как в дни страданий и горя, когда раскрываются все ее скрытые до этого богатства.
2: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает фитотерапевт Александр Александрович Алифанов.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И как врач я хочу провести с вами беседу о телесном посте. Дело в том, что все люди, в том числе и постящиеся люди, они страдают теми или иными заболеваниями. И вот я для теперешнего разговора сделал небольшую выборку основных, очень часто встречающихся болезней, и хочу вам дать несколько полезных советов. Итак, во время поста мы питаемся. Следовательно, каким-то образом пища влияет на желудочно-кишечный тракт. Очень существенные изменения у болящих, страдающих гастритами с пониженной кислотностью. Дело в том, что у них слабое пищеварение, а также очень часто сопутствует ферментопатия, то есть мало ферментов, которые переваривают пищу, и мало желудочного сока. Для того, чтобы было нормальное количество ферментов, необходимо кушать белковую пищу. Я могу сказать, что орехи и семечки все-таки довольно тяжеловаты для этого контингента болящих. Но вот рыба как раз очень хороший продукт. При гастрите с пониженной кислотностью рекомендуется воздержаться от жареного. А также рекомендуется воздержаться от продуктов, которые вызывают метеоризм или вздутие живота, газы. Эти продукты либо в минимальных количествах, либо можно совсем исключить. Это яблоки,

способствует газоотведению. Это сырая тертая морковь, зелень кинзы или укропа. Зимой это плоды кинзы или укропа, а также фенхеля, тмина и чабера. Для этого специи перемалываются мелко и добавляются в блюдо, в тарелку на столе. Это касается и первых блюд – борщ, суп, уха – и вторых блюд. Гастрит с повышенной кислотностью. Обычно это страдание связано с изжогой, с болями в животе. И оно, в принципе, лечится так же, как и язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. При гастрите с повышенной кислотностью все-таки желательно кушать не жареную, не острую пищу. Желательно воздержаться от избытка лука, чеснока, хрена, перцев, редьки, редиса. А также могут усиливать изжогу избыток сладкого. Это касается и сахара, и варенья, и конфет. Для уменьшения изжоги очень полезны семечки тыквы в сыром виде. Можно разжевать 10-20 штук, и изжога уменьшается. Также при изжоге, чтобы поменьше использовать лекарства, полезно сок сырого картофеля. По 1-2 столовых ложки свежевыдавленного сока во время изжоги принимается. Следующее заболевание желудочно-кишечного тракта – это запоры или задержка стула. Во-первых, мы должны уменьшить количество тех продуктов, которые способствуют запорам. К запирающим продуктам относятся жареная сдоба, изделия из теста, блины, оладьи, рис, рафинированные, значит, различные продукты, макароны, манг и картофель, особенно в жареном виде. В то же время мы должны в наше питание добавлять те продукты, которые способствуют опорожнению кишечника. К ним относятся ревень, свекла, все семейство тыквенное – это огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, цукини и крукнеки, а также квашеная капуста. К ним относятся также инжир, вишня, в том числе и сушеная, и компот из вишни, слива или компот из высушенных слив. Полезно также кушать соленую пищу. Дело в том, что соль способствует задержке жидкости в просвете кишечника, а следовательно способствует опорожнению кишечника. Вот поэтому ограничение соли при запорах усугубляют запоры. Очень важно при данном страдании болящих не питаться в сухомятку все время. На обед, как минимум, обязательно нужно кушать первое. И надо помнить, что первое часто очень включает свеклу. Основа борщевая – это, как известно, капуста и свекла. А отвар свеклы способствует послабляющему действию. Следующая группа заболеваний – это болезни дыхательной системы. Пост для нас имеет значение частые простуды. Для них является характерным симптомом избыточное отделение слизи, то есть из носа – это насморк, из легких – это кашель с мокротой. Для того, чтобы ограничить избыточное образование слизи, необходимо уменьшить количество слизеобразующих продуктов. К слизеобразующим продуктам относятся сладкая, мучная пища, во внепостное время молочная пища, особенно молоко и мороженое. Кроме того, к слизеобразующим продуктам относится пиво. При частых простудах мы также должны помнить, что наша носоглотка, она постоянно подвержена проникновению микробов, потому что мы дышим, а микробы находятся в воздухе, особенно в помещениях. Вот поэтому нам желательно все время орошать нашу ротовую полость и носоглотку –

0: соком лекарственных растений, а к ним относятся сочные фрукты и свежие сырые овощи и зелень. Во время жевания происходит вот этот вот факт орошения соком нашей носоглотки. Вот поэтому желательно кушать салаты в пост. Все сырые овощи и фрукты, они являются лекарственными растениями и обладают в той или иной степенью слабым противомикробным действием. И кроме того, мы должны знать, что в связи с частыми простудами этому бывает сопутствует иммунодефицит. И при иммунодефиците очень полезно, так сказать, потребление витаминов. Из специй способствует очищению от избытка слизи хрен, чабер, майоран, анис. Сердечно-сосудистая система. Мы возьмем три особенно часто встречающихся болезни. Это ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Это гипертоническая болезнь, повышенное давление. И гипотоническая болезнь, пониженное артериальное давление. Для ишемической болезни сердца очень часто характерно, что болящие обычно возраст их за 50 лет. Очень часто они принимают лекарства. И создавая более-менее сбалансированную диету для этого разряда страдающих людей, мы должны учитывать, что часто в состав этих лекарств входит мочегонное средство. А так как мочегонное выводит из клетки калий, то мы должны в пищу обязательно включать все продукты, содержащие калий. К ним относятся семейство тыквенное. Еще раз повторю, это тыква, цукини, кабачки, огурцы, патиссоны, крупники и дыни. Продуктам, содержащим калий, также относятся курага, также печеный картофель, бананы. При гипертонической болезни очень важным является ограничение соли, но не полное ее исключение. При гипертонической болезни, в принципе, полезно также пропускать завтраки. И также желательно уменьшить количество сладкого, потому что по разработкам наших санкт-петербургских ученых очень часто малокалорийная диета способствует уменьшению и артериального давления. А вот при гипотонической болезни, то есть понижении давления, завтраки пропускать вредно. Надо регулярно кушать. Исключение составляет лишь литургия, когда мы причащаемся. При гипотонической болезни из специй полезен чабер. Также мы вынуждены пить чай. Дело в том, что при гипотонической болезни сильно расширяются вены головы и бывают головные боли. А так как в состав чая входит кофеин, он является венотоником и суживает вены. Следовательно, эти головные боли облегчает. Однако к чаю привыкать не очень желательно, потому что чай содержит слаботоксичные вещества, алкалоиды, которые имеют тенденцию кумулировать или накапливаться в человеческом организме. Так что желательно чаи заменять различными другими травяными чаями, о которых мы расскажем ниже. Следующая наша маленькая тема – это почки. Очень часто при заболеваниях почек мы встречаем в почках камешки. Обычно камни бывают четырех типов – ураты, фосфаты, оксалаты, карбонаты. Для того, чтобы сбалансировать диету так, чтобы не образовывались камни, мы всегда смотрим в общих анализах мочи. Мы листаем амбулаторную карточку и видим, если у нашего болящего ураты – это чаще всего сопутствует кислой моче, поэтому мочу нужно ощелачивать. Ощелачивание мочи проводится соками из нашего семейства тыквенных. Ощелачивание мочи проводится арбузами, Но, к сожалению, я арбузы посоветовать не могу, потому что очень много отравлений. Также ощелачивать можно мочу уменьшением количества жареного, копченого, желательно салаты. Нужно еще знать, что все спиртные напитки способствуют закислению мочи, так что спиртные напитки желательно исключить. Также и оксалаты в моче или щавелево-кислый диатез. Оксалаты образуются в кислой моче, поэтому при оксалатах мы должны ощелачивать. А вот при фосфатах и карбонатах, если они находятся в моче, они образуются в щелочной, поэтому мы должны мочу закислять, чтобы эти камешки вывести. Закислять можно виноградным соком, яблочным соком, вишневым соком или свежими сырыми фруктами этими же. Итак, последняя наша маленькая темка – это кожа. Заболевания кожи или кожные сыпи очень часто связаны с дисбактериозом и кишечника, и кожи. Дисбактериоз кишечника способствует развитию дисбактериоза употребление различных антибиотиков. Дальше, если мы включаем в пищу избыток сладкого, избыток дрожжевой, так сказать, пищи, это хлеб, мучные изделия, это пиво, то мы можем получить прогрессирование нашего кожного заболевания. Вот поэтому эти продукты желательно убрать. А полезными продуктами являются различные свежие сырые салаты, овощи, печеные, вареные, сырые и фрукты, а также полезны специи. Все специи в большей или меньшей степени обладают противомикробным действием. Одним из лучших в этом плане является кориандр, а также майоран, чабер, фенхель. А теперь я хочу рассказать о том, какие травы желательно заваривать и пить во время поста при тех заболеваниях, которые мы перечислили. При гастрите с пониженной кислотностью полезны все сокогонные травы, то есть те, которые способствуют усилению выделения пищеварительного сока. К ним относятся бессмертник, душица, чабрец, девесил. К ним относятся подорожник, череда, шалфей и многие другие. Учитывая, что при гастрите с пониженной кислотностью часто сопутствует гипокинезия желчного пузыря, мы должны добавить также желчегонные травы. Как я уже назвал одну, бессмертник, одна из самых лучших. Ну и также кукурузные рыльца, листья молодой березы, мята, цикорий, лопух. При гастрите с пониженной кислотностью, может быть, это и удивительно, но мы должны стимулировать пищеварение острыми специями. К острым специям относятся перцы черный и красный, хрен, лук, чеснок. Дальше гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Здесь одним из лучших лекарственных растений для питья в чай являются оба вида лобазника. Это лобазник шестилепестный и лобазник визолистный. Можно пить всю надземную часть, то есть и листья, и стебли, и цветки. Лобазник еще известен под названием таволга. Его в старину на Руси пили за место чая. Эту траву еще называют траву от 40 болезней, потому что у нее очень широкий спектр оздоравливающего действия на организм. Ни одного противопоказания у этой травы нет. Кроме того, при изжоге, гастрите с повышенной, язве желудка полезны также. Алтей. Все семейство малиновое практически. Алтей лекарственный и трава, и корни. хотьма тюрингенская, мальва приземистая, шток роза и другие. Учитывая, что очень часто при язвенной болезни образуется так называемый хронический реактивный гепатит, то есть в 90% случаев примерно при длительной язве желудка и двенадцатиперстной кишки реакция печени на эту язву. Вот и называется реактивный гепатит. Так как желчегонные, способствующие усилению сока желудочного, у нас могут вызвать изжогу, мы включаем те растения гепатопротекторы, то есть защищающие печень, которые не будут обострять язву. К ним относятся цветки календулы, к ним относятся также листья березы и кукурузные рыльца. Запоры. В этой проблеме надо знать, что в первую очередь надо попытаться ликвидировать запоры не фармацевтическими средствами, то есть диетой. Я знаю, что очень многие болящие часто принимают слабительные средства – сенна, рамнил. Даже лекарственные растения, которые обладают мощным слабительным действием – это кора крушины, листья сенны или александрийского листа, это плоды жестера, корни ревеня. Эти лекарственные растения, к сожалению, имеют очень сильно действующие, достаточно токсичные вещества антракогликозиды, которые и вызывают спазм кишечника. Но, используя их слишком часто, мы в конце концов получаем атонический лекарственный запор. То есть просто уже нервные окончания, перестимулированные, просто перестают работать. И далее выводить таких болящих очень сложно из их состояния неработающей атонической толстой кишки. Желательно использовать более мягкого действия растения. К ним относятся льнянка, обыкновенная трава, семя льна, семена подорожника. И желательно также добавлять и желчегонные травы. Частые простуды. При частых простудах мы рекомендуем питье тех лекарственных растений, которые обладают достаточно широким спектром противомикробного действия. Одним из лучших является, конечно же, чабрец или богородская трава, или он же фимиамник. Лекарствами являются все виды чабреца. У чабреца имеется и противовирусный эффект, и противомикробный, и противопротозойный, и противогрибковый. А мы знаем, что те болящие, которые страдают очень частыми простудами, конечно же, используют лекарства, используют антибиотики, и у них очень часто бывает дисбактериоз. Вот поэтому очень ценно противогрибковое действие чабреца. Также полезны душица, отхаркивающим и противомикробными эффектами противовирусными, девисил, но он, правда, горький. Лопух является иммуномодулятором, то есть улучшает иммунитет, поэтому его в сбор очень полезно корни добавлять. Также подорожник способствует отхаркивающему эффекту. Вероника, трава Вероники. При ишемической болезни сердца мы рекомендуем использовать все виды боярышника и, в принципе, все его части, и листья, и цветки, и плоды. Если взять плоды одни, то их можно залить в термосе крутым кипятком вечером, 3 столовых ложки с горкой неперемолотых плодов на 1 литр воды. Всю ночь пусть боярышник постоит, а весь следующий день он там будет плавать, и его можно пить за место чая или вместо компота. Но правда, здесь надо учитывать, что если избыток жидкости в организме, то жидкость при ишемической болезни надо будет ограничивать. Кроме того, при ишемической болезни сердца полезны василисник, мокрица или звещатка средняя, душица, мелисса. Вредны травы, которые сгущают кровь, потому что очень многие из страдающих ишемической болезнью сердца способствуют разжижать кровь с помощью приема специальных препаратов. К ним относятся препараты аспирина, аспирин, тромбоаз и некоторые другие. Какие противопоказаны травы, сгущающие кровь? Это крапива, горец почечуйный, кукурузные рыльца. Это кровохлебка лекарственная, колган и ряд других. Гипертоническая болезнь. При гипертонической болезни полезно пить лекарственные травы, которые, с одной стороны, снижают давление, с другой стороны, обладают успокаивающим эффектом. И третья группа трав, они должны обладать мочегонным эффектом. К снижающим давление лекарственным растениям относятся большинство видов астрагала. Астрагал эспарцетовидный, астрагал шиловидный, астрагал пушистоцветковый, астрагал сладколистный. Снижают также давление все части боярышника, листья, цветки и плоды. Василисник снижает давление, душица. Вторая группа – успокаивающая. К успокаивающим относятся все части боярышника, душица, пустырник. К успокаивающим также относятся лобазник и ряд других трав. И, наконец, мочегонные. К мочегонным травам относятся грыжники, грыжник гладкий, грыжник бессера, репешок аптечный, листья молодой березы, а также синеголовник плосколистный, трава и ряд других. Почечно-каменная болезнь. При почечно-каменной болезни мы должны знать, что наша задача – не вырастить камни больше 5 мм, то есть, чтобы они прошли через мочевые пути. Если эти камешки мы выращиваем в почках больше 5 мм, то они могут застрять в мочевых путях. Это грозит очень большими неприятностями. Вот поэтому, если у вас на ультразвуковом исследовании почек нашли, что у вас только песочек 2-3 мм, радуйтесь, можно этот песочек выгнать. В течение зимы желательно пить мочегонные травы. Мочегонные травы я уже часть перечислил. Ну, для более широкого использования можно добавить еще горец птичий или спорыш, дымянку, и дымянку обыкновенную, и дымянку шлейхера, рыльца кукурузные, корни лопуха и некоторые другие. Гипотоническая болезнь, пониженное давление. При гипотонической болезни нам желательно употреблять лекарственные растения, повышающие давление. К ним относится чабрец. В принципе, прием чабреца не ограничен, может быть. А вот прием других повышающих давление трав, адониса, чертополоха и татарника, их нужно в очень маленькой дозе добавлять, потому что они могут вызвать отрицательное действие на сердце в большой дозе. И последнее – дисбактериоз кожи и кишечника. Противодисбактериозными лекарственными растениями являются все противомикробные растения с широким спектром действия. Это чабрец, душица, эвкалипт, фенхель, шалфей и ряд других. А можно также использовать и ванны если нет гнойных поражений кожи, если нет противопоказаний. Ванны мы используем с лобазником, ванны с чередой и с некоторыми другими растениями. Вот и все вкратце, что я хотел вам сказать, дорогие братья и сестры. Спасибо за внимание, дорогие братья и сестры. Спасибо, Господи.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу фитотерапевта Александра Александровича Алифанова.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Старинная русская народная сказка «Дочь пастуха». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Наскучило ему ходить холостому, и задумал он жениться. Долго приглядывался, долго присматривался и никак не мог себе найти невесты по сердцу. В одно время поехал он на охоту и увидал на поле: пасет скотину крестьянская дочь, такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и другой такой во всем свете не сыскать. Подъехал царь к ней и говорит ласково: «Здравствуй, красная девица!» «Здравствуй, государь! Какого отца ты дочь?» «Мой отец, пастух, недалече живет». Царь расспросил все подробно: как зовут отца, как слывет их деревня, распрощался и поехал прочь. Немного погодя, день или два, приезжает царь к пастуху в дом. «Здравствуй, добрый человек! Я хочу на твоей дочери жениться. Твоя воля, государь! А ты, красная девица, пойдешь за меня?»
1: «Пойду.
0: Только я беру тебя с тем уговором, чтобы ни одним словом мне не перечила. А коли скажешь супротив хоть единое словечко, то мой меч, твоя голова с плеч».
1: Она согласилась.
0: Царь приказал ей готовиться к свадьбе, а сам разослал по всем окрестным государствам послов, чтоб съезжались к нему короли, королевичи на пир, на веселье. Собрались гости. Царь вывел к ним свою невесту в простом деревенском платье. «Что, любезные гости, нравится ли вам моя невеста?»
2: «Ваше Величество, — сказали гости, — коли тебе нравится, а нам и подавно».
0: Тогда велел царь ей нарядиться в царские уборы, и поехали они к венцу. Известное дело, у царя всего вдоволь. Перевенчались, подняли пир на весь мир. Пили, ели, гуляли, потешались, отпировали, и стал жить со своей молодой царицей царь в любви и согласии. И через год времени родила царица сына, и говорит ей царь грозное слово: «Твоего сына убить надо, а то соседние короли смеяться будут, что всем моим царством завладеет после меня мужицкий сын».
1: «Твоя воля, не могу тебе перечить», — отвечает бедная царица.
0: Царь взял ребенка, унес его от матери и тайно велел отвезти его к своей сестре. Пусть у нее растет до поры до времени. Прошел еще год, царица родила ему дочь. Царь опять говорит ей грозное слово: «Надобно изгубить твою дочь, а то соседние короли смеяться будут, что она не царевна, а мужицкая дочь».
1: «Твоя воля, делай, что знаешь, я не могу тебе перечить».
0: Царь взял девочку, унес от бедной матери и отослал ее к своей сестре.
1: Много ли прошло, много ли воды утекло? Царевич с царевною выросли, он хорош, она еще лучше, другой такой красавицы не найти.
2: Царь собрал своих думных людей, призвал жену и стал говорить: «Не хочу с тобой больше жить, ты мужичка, а я царь. Снимай царские уборы, надевай крестьянское платье и ступай к своему отцу».
1: Ни слова не сказала царица, сняла с себя богатые уборы, надела старое крестьянское платье, воротилась к отцу и по-прежнему начала в поле скотину гонять.
2: А царь задумал на иной жениться. Отдал приказ, чтобы все было к свадьбе готово. И, призвав свою прежнюю жену, говорит ей: «Хорошенько прибери у меня в комнатах, я сегодня невесту привезу».
1: Она убрала комнаты, стоит, дожидается. Вот привез царь невесту.
2: А следом за ней наехало гостей, видимо-невидимо, сели за стол, стали есть, пить, веселиться. «Ну что, хороша ли моя невеста?» – спрашивает царь у прежней жены.
1: Отвечает она: «Если тебе хороша, так мне и подавно».
2: «Ну, – сказал ей царь, – надевай опять царские уборы и садись со мной рядом. Была ты и будешь моею женою. А эта невеста – дочь твоя, а это сын твой». И с тех пор начал царь жить-поживать со своей царицею без всякой хитрости, перестал ее испытывать и до конца своей жизни верил ей во всяком слове.
1: Так и по закону христианскому. Жена мужу перечить не должна, а дети должны своих родителей слушаться. Тогда будет в семье мир и доброе житье. Тут и сказки конец. До свидания. Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Находящегося в узах Алексея.
1: Тяжелоболящей Натальи. Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Болящей Елены. Тяжелоболящей Иулии. Тяжелоболящей Софии. Болящей Галины со сродниками. Находящегося в узах Алексея. Иерея Евгения. Иерея Александра. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Григория. Болящего воина Иоанна. Болящего Виктора. Константина. Тяжелоболящего Алексея. Болящего Леонида со сродниками. Тяжелоболящей Ольги. Елены с чадами. Александра. Виктора. Антония. Виктора с чадами. Владимира. Болящей Людмилы. Тяжелоболящей Натальи. Екатерины с чадами. Тяжелоболящей Натальи. От раковицы Марии. Болящего Александра. Болящей Елены. Болящего Бориса. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Болящей Александры. Болящей Людмилы. Болящей Татьяны. Тяжело болящего Владимира. Болящей Марии со сродниками. Елены. Сергия. Спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, возлюбленные Христе, братья и сестры. Я очень рад снова встретиться с вами сегодня в эфире. Я хотел сегодня поговорить с вами немного о тех словах, которые связаны с постом, об их корнях и об их смысле, о котором мы иногда, может быть, забываем в суете, и о котором неплохо вспомнить именно сегодня. Ну, прежде всего, самое простое слово – это пост, которое учеными, этимологами исследовалось многократно уже на протяжении очень долгого времени, 2 веков, наверное. Разные ученые пишут об этом слове и до сих пор не могут прийти к одному мнению, что же это такое и откуда именно вот этот корень слова взялся. Но все-таки я могу привести вам какие-то вот интересные наблюдения ученых, подчеркнутые из этимологических словарей и других трудов. Ну, в частности, вот есть такое слово из готского языка, это язык германской группы, древний очень язык, и там было слово «фастен», что значило «воздерживаться». И сейчас есть в германских языках тоже производных от латинского слова «фаст», что переводится как «пост». Тоже и вот это древнейшее слово «фастен», «воздерживаться», «воздержание», оно указывает нам на смысл поста, его, может быть, не просто духовный, традиционный смысл во всех религиях. И очень древнее также индоевропейское слово, оно звучит по-русски примерно как «паста», я боюсь его исказить, потому что это в основном специалисты в области исторической фонетики могут точно озвучивать. Но, тем не менее, вот этот корень «пасто», он переводился как «крепкий, твердый». То есть, опять же, древнейшие языки подсказывают нам, что для вот этого подвига поста, когда человек входит в это время поста, для воздержания необходима большая крепость и твердость духа человека. И, наконец, есть еще одно интересное, очень, с моей точки зрения, слово, которое мне удалось найти к сегодняшней передаче. Это древнее индийское слово, которое звучит примерно так «пастуам». И тоже это вот признается как однокоренное с нашим словом «пост», что значит «постоянное место жительства», то есть «постоянство». И вот этот духовный смысл «постоянство», в воздержании, в крепости, в твердости, в постоянство нахождении на своем месте, не только в мире материальном, но и в духовном мире во время поста. Это, наверное, очень важная такая подсказка от наших предков, идущая из глубины веков. Ну и то, что мы делаем во время поста, вы прекрасно знаете, есть такое слово «говение», «говеть». Мы перед тем, как разговляться, должны усердно предаться вот этому традиционному пути наших предков, то есть благоговению, благоговейному отношению к молитве и к Священному Писанию, и к труду своему. И действительно, во многих языках это слово, оно, очевидно, тоже очень древнее, оно так или иначе воспроизводится с какими-то фонетическими изменениями. Ну, в частности, вот в латинском языке было слово такое «фавео», корень, или «фавио», точнее. Потом во французский и другие языки перешло это уже в виде «фавор», «фейвор» по-английски. Это значит «благоволить», «миловать» кого-то. И опять же, оказывается, говеть – это не просто воздерживаться от пищи, это еще и благоволить к другим людям, миловать тех, кто в нашем распоряжении, в нашем ведении. И здесь речь идет не только о людях, но и о скотах, скотине, которую, может быть, в другое время бы зарезали и съели, а во время поста милуют. И, наконец, древнейший корень, который удалось найти ученым для этого вот слова «говеть», «говение», это примерно как «кхоу», оно звучит индоевропейский, такой реконструированный, восстановленный корень, что значило «обращать внимание». И действительно, это очень интересная такая находка ученых, потому что без обращения своего внимания не просто вовнутрь, на то, что делается в нашем внутреннем мире, но и без обращения внимания на
самое насущное, на самое важное в нашей жизни, на свое состояние и на то место, которое мы занимаем и в материальном, и в духовном мире. Вот без этого никакого, конечно же, говения и никакого постного дела неуспешного, никакого прохождения поста настоящего, наверное, быть-то не может. Поэтому наши предки здесь как раз очень мудро поступали, когда хранили этот корень, свято хранили. Даже люди, может быть, не понимали, что это такое говеть, просто знали, что вот так отцы и деды делали и делали. А оказывается, вот этот корень скрывает указание на очень важные для нас, может быть, самые важные для нас и обычаи, и ритуалы, и законы прохождения поста. И вот, в частности, в других славянских языках, где это слово, конечно же, есть, в наших родственных языках, там подчеркивается именно не продуктовый смысл говения, а смысл обращения внимания. В частности, в болгарском языке словом, похожим на говеть, там немножко по-другому оно звучит, называется молчание невестки в доме, когда она, будучи молодой женщиной, в знак уважения к своим родителям, старается во время поста говея как можно больше молчать, и уж, конечно, ни в коем случае не прикословить матери и отцу своего мужа, что мы все люди взрослые, и знаем, что иногда это бывает и нелегко, но во время поста вот как раз главное содержание поста невестки в доме было вот это говение, то есть молчание в знак уважения к родителям супруга. И этот смысл там до сих пор сохраняется в болгарском языке, насколько вот мне известно из литературы. Также в славянском языке, тоже, правда, это диалектное, но говеть, ховеть там точнее, это значило молчать. Причем у них почему-то это так значило угрюмо молчать, тяжело, ну, может быть, потому что человеку трудно сдерживаться. Но оказывается, вот этот и в славянских народах, в славянских языках главный смысл говения не просто воздержание от пищи или от бранных слов, а вообще от лишних слов. И вот это подвижничество в молчаливом служении своим ближним, и в том числе и в семье, это вот хранится и передается из глубины веков. И, конечно же, такие святые для нас слова, как благоговение, еще раз повторю, это прежде всего, знаете, такое вот очень тихое, внутреннее, молчаливое обращение внимания к Господу, с тем, чтобы, не дай Бог, во время поста не пропустить глаз Божий, который иногда бывает очень тихим, для тех, кто не навык прислушиваться глазу Божьему внутри нас, то есть для нас грешных, но я о себе в данном случае говорю. И здесь, если мы внимательно будем вчитываться в наставления святых отцов, мы обязательно скоро найдем во многих поучениях о посте вот такую рекомендацию, что во время вот этого благоговейного молчания или умной молитвы, или любого молитвенного стояния во время поста, очень важно сохранять, как ни странно, вот эту внутреннюю пустоту. То есть стремиться не занимать во время молитвы свой ум какими-то помыслами, там, толкованиями или объяснениями, или диалогами, а просто постараться освободить его от всяких помыслов и взять паузу, потому что вот русское слово «пустой» и латинское слово «пауза» – это однокоренные слова. Вот слушайтесь, «пуст», «пусто», «пауза», да? Вот это действительно один исторический корень. И вот во время этой паузы как раз и можно утолить ту духовную жажду, которую все мы, наверное, испытываем в силу своей отстраненности от Господа нашего. И греческий язык, древнегреческий язык также указывает на этот же корень. И там есть очень древний такой корень, паусос, примерно так он звучит, что значит «утоление». Утоление жажды. И этот же корень в других контекстах, в других значениях значит отдых, покой и прекращение всяких деланий. То есть вот именно внутреннее спокойствие и освобождение своего внутреннего мира, своего ума для гласа Божьего, который может прозвучать внутри нас, наставить нас, очистить нас, укрепить во время поста. Вот это очень важное
такая наука говения, которой владели наши предки, и святые отцы, и их послушники, и ученики, и которую, наверное, нужно потихонечку навыкать, возрождать, возвращать в нашу повседневную жизнь и нам. Ну и, конечно же, мы все привыкли к тому, что во время поста очень важно воздерживаться от пищи, от избыточного питания. И я специально вот поработал со словарями к сегодняшнему дню, чтобы посмотреть, а что же это за слова такие. Вот слово «пища» однокоренное с глаголом «питать» и «питание», «питомый», вот было такое слово. Это не только то, что мы едим, но, скажем, вот сейчас сохранилось такое слово «питомник», «питомец». То есть человек, который связан с нами тем, что он кормится, может быть, от нас, ну, как дети, от молока матери кормятся сначала, потом от родителей кормятся. И с кем мы сидим за одним столом, он близкий нам человек становится, тот, с кем мы вместе принимаем пищу. Раньше был обычай такой, даже еще языческий обычай, славянский, общеславянский, в частности, на Руси, что, допустим, вот эти лихие люди, разбойники, они не нападали, не грабили тех людей, с которыми они вместе вкусили хлеба, соли, то есть приняли пищу в их доме. Это считалось как освящение отношений с человеком. И уже после этого даже те, кто профессионально творил зло другим людям, воздерживались от нападения на тех, с кем они вместе принимали пищу. Поэтому вот это значение родства, близости во время питания и, слушайтесь, воз питания в семье, может быть, на работе, в общежитии между людьми. Вот это тоже неотъемлемая, очень важная часть нашего с вами совместного поста. По-гречески пища и питание – это такие корни, как трефо, трофи, ну, там «эйо» чередуются. И в русском языке, вот опять я раньше не раз подчеркивал, что греческий и русский – это языки братья, и мы питаемся корнями этого языка. Вот «потрафить» есть такой глагол в русском языке, до сих пор он, правда, сейчас очень редко употребляется, но это также вот не просто напитать человека, утолить его голод и жажду, но и, может быть, и воспитать этого человека, и предложить ему такую пищу телесную, духовную, которая будет ему на пользу, на благо, во спасение и во здравие. И однокоренные слова вот с этим корнем «пища», «питать», «питомый» – это такие слова, как «пестовать». Мы знаем слово «пестун». Вот, может быть, биологи кто-то слушает или люди, увлекающиеся биологией, они знают, что даже в животном мире вот дается нам это знамение как символ наших нормальных отношений, что даже у животных бывают и медведи пестуны, и птицы пестуны, то есть из выводка птенцов один, может быть, самый сильный, самый старший, он, значит, потом не вступает в брак, а всю жизнь воспитывает как пестун, то есть помогает и питать, и кормить, и охранять жизнь птенцов своих родителей. Вот бывают такие интересные в природе явления. Ну и в древности, допустим, в языке авесты, это очень древний язык, также питу было пищей. И сейчас в очень многих языках мы видим, что это древний, очень общечеловеческий корень, который также наставляет нас на объединение и на воспитание друг друга в любви и братстве. Интересно, вот в диалектах наших, в частности, в северном диалекте Аланецкой губернии, вот есть такое выражение «питер» и «идер», что значит «питье» и «еда». И оказывается, там вот это «питер», это от, вроде бы от пищи, там это уже «питье». То есть пить и пища – это тоже в древности, в глубокой, может быть, древности нашей, это были слова однокоренные. И интересно, что это слово «пища», «питание», оно сближается в глубокой уже древности, в глубокой истории с корнем «пасти». И в частности, то, ради чего мы, наверное, трудимся во время поста и молимся во время поста ради спасения, то есть спасти и спасти, то есть спасти – это совершенный вид, результат спасения,
спасения. Вот это связано с понятием пищи. То есть пастырь, пастух выводит своих овец на поле для того, чтобы напитать их. И вот это пастбище, это тоже однокоренное слово. Кстати, в некоторых славянских языках оно прямо называется корм, пастбище. То есть корм – слово для обозначения пастбища, где производится выпас скота. И интересно, вот мне как директору школы часто приходится общаться с родителями детей разного возраста, учащихся разного возраста, и когда говоришь с ними о воспитании, то иногда слышишь, ну, то с раздражением, то с удивлением. Ну, что вы еще от меня хотите? Я же их кормлю. Я их выкормил. Или там главное накормить как следует. Это функция родителя. Так вот, этот глагол «кормить», он тоже не так прост, как нам кажется. Это глагол очень древний. И здесь вопрос, чем кормить, как кормить, в какой мере, он как раз, ответ на этот вопрос содержится внутри, в корне этого глагола. Ну вот по-латински, скажем, в латинском языке слово «caro» – это значит «мясо». Это однокоренное, «скормить», то есть я ничего не придумал, ученые-этимологи на этом сходятся. В греческом языке однокоренное с нашим «кормить» слово «корус», глагол «корус», корень точнее, это «мера», значит. И вот мы мясо только что упомянули, да, мы прекрасно знаем, что мы от какой пищи воздержимся. Даже когда детей своих кормим иногда, хотя это тоже нужно с возрастом в меру делать, потому что по-разному это бывает, по благословению батюшки надо это делать обязательно. Я не буду сейчас все случаи рассказывать с этим связанные, но поверьте, что это очень ответственное дело. Здесь нельзя, знаете, уподобляться тем, кто, начиная Богу молиться, заставляет других лоб разбивать, в частности, своих детей. Тут нужно очень осторожно к этому подходить. Но мы знаем, что у нас есть слово «скоромный», правда? И скоромную пищу мы стараемся не употреблять. Это вот как раз от глагола «кормить» происходит слово «скоромный», и, очевидно, связанный вот и с латинским «кара» – мясом. И смотрите, как интересно наш родной язык нас наставляет, когда мы к нему присматриваемся, прислушаемся. Вот мы как-то, знаете, сейчас к деревне в городе, к сожалению, относимся без должного, может быть, внимания и уважения. А в диалектах деревенских сохранилось это слово, особенно в северных говорах. «Скоровный», говорят. И это не игра слов никакая, это очень древнее чередование. Действительно, это то, что связано с коровой. Вот это во время поста есть не надо. И делать этого тоже не надо. Вы скажете, а что я имею в виду там делать? Надо же пасти корову, там доить, там мыть. Это-то надо. Но оказывается, вот это слово «корова» связано с другим словом нашим древним – «каравай». И сейчас-то мы пишем «каравай», правда, через «а». А раньше писали «коровай», и значило это «свадебный пирог». И коровой называли, между прочим, в деревнях невесту и молодую жену. А жениха называли быком. Причем это не просто дразнили их, как мы сейчас можем подумать, а их так называли ритуально для того, чтобы пожелать символически таким образом семье плодородия, хорошего потомства и выкармливания этого потомства достойно. То есть вот этот свадебный пирог, его даже иногда с рогами делали, между прочим. И обязательно от этого каравая невеста и жених должны были вкусить. И он был, конечно же, скоромный. То есть его делали, ну, на молоке, с маслом там, и с соответствующей начинкой. И вот эта аллегория тут, ну, может быть, проведена и с Индии, скажем, там вот священная есть корова, да, корова как не просто символ плодородия, а символ продолжения человеческого рода, понимаете, и Млечный путь, давайте вспомним, с молоком связанный, да, то есть тут и космические какие-то аллегории, и символ быка, мы знаем, есть он и в нашей церкви, и здесь, в частности, нужно понять, что это не просто какие-то формальные пожелания, и не просто ради, понимаете, сохранения здоровья, как сейчас привыкли говорить, и очищения организма от шлаков. Людям предписывается не есть
ну, коровье мясо, и вообще не есть мясо, вот это кару, какие-то формальные пожелания. И не просто ради, понимаете, сохранения здоровья, как сейчас привыкли говорить, и очищения организма от шлаков, людям предписывается не есть, ну, коровье мясо, и вообще не есть мясо, вот это кару, и не пить молока, и не есть молочных продуктов во время поста.

старец был бы обречен. Спастись он не мог. Но и понимаете, каков промысел Божий? Все управляется промыслом Божьим. И Бог привел Акакия к этому немилосердному старцу, чтобы спасти их обоих, зная, как это сделать. И мы на самом деле своей непокорностью, вот тем условиям, в которых наставит промысел Божий, мы сами разрушаем те возможности спасения, которые Бог мог бы сотворить, если бы мы были Ему послушны. И вторая повесть, называется она «Повесть об Иоанне Саваите» или «Антиохе». Вот там, прочитаю небольшой отрывок. «Был некто послушником у одного кроткого, тихого и безмолвного монаха, но видя, что старец как бы почитает и покоит его, то есть хороший старец наоборот, он рассудил, что такое обхождение для многих бывает бедственно, потому и просил старца отпустить его. Не угодил добрый старец. И как старец тот имел еще другого ученика, то удаление первого не слишком было ему тягостно. Отошедший таким образом, послушник этот при помощи письма от своего настоятеля поместился в одном из общежитий, находящихся в Понте. В первую ночь по вступлению своем в эту обитель он видит во сне, что некоторые истязуют его за долг, и будто по окончании сего страшного истязания он остался должен 100 литров золота. Пробудившись от сна, он рассуждал о виденном и говорил сам себе: «Антиох, поистине еще много остается у тебя долг». Ну, понятен сюжет, да? То есть его кто-то мучает, и вдруг он слышит, что он еще должен, ему еще мучиться, пока он не отдаст вот этот долг, необходимый 100 литров золота. 100 литров золота. «Прожил, поистине еще много остается на тебе долгу. Прожил я, говорит он, в этом общежитии 3 года, беспрекословно исполняя всякие послушания, и будучи всеми уничижаем и оскорбляем, как пришлец. Тогда опять вижу через 3 года себя во сне, будто некто дал мне свидетельство об уплате 10 литров моего долга. 90 еще осталось. Пробудившись, я понял видение и сказал себе: ничего себе, только 10, когда же я 100-то отдам? То есть, ну, сами посчитайте, 10 литров за 3 года. То есть, мне еще получается 9 на 3, 27 лет мне, да, еще трудиться здесь таким же образом. Бедный Антиох, нет, тебе нужен большой труд и большее нечестие. С того времени начало притворяться лишенным рассудка, впрочем, не оставлял служения, а немилостивые тамошние отцы, он сознает, что они немилостивы, он их и искал, чтобы они были немилостивы. Видя меня в таком положении, в прежнем усердии, возлагали на меня все более тяжкие и тяжкие дела в обители. Прожив 13 лет, не 27, 13, в таком подвиге, я снова увидел во сне являвшихся мне прежде, будто они пришли и дали мне рукописание, которое совершенно освобождало меня от попечения о моем долге. И так, когда отцы той обители в чем-нибудь меня оскорбляли, я вспоминал мой долг и терпел мужественно. Премудрый Иоанн рассказывал мне это, отче Иоанне, как о другом человеке, для того и Антиохом себя назвал». То есть, на самом деле, речь идет, это как бы иносказательно, идет о святом Иоанне Саваите. Вот речь преподобному Иоанне Саваите. Что он там сделал, что он должен такой долг, нам неизвестно. Но вот так человек решился. Специально выбрал тех людей. Мы-то ищем добрых, а он выбрал суровых. Именно потому, что хотел быть прощенным, хотел потерпеть. Но ведь это и есть следовать за Христом. Христос-то выбрал не тех, кто его любит, а пошел навстречу тем, кто хочет.

0: его убить. Вот. И что мы из этого можем, какой сделать вывод, что мы в этом находим? Первое, и дальше мы будем, потому что на этом мы заканчиваем четвертое слово, и со следующего уже поговорим о покаянии. Первое, что для человека необходимо, который искренне хочет раскаяться в своих грехах, необходима мысль о том, что я все буду терпеть за мои грехи. Вот это первое, что нам важно запомнить. Все буду терпеть за мои грехи. Оскорбили? Ну так что ж, надо потерпеть. Так грехи снимутся, так грехи простятся. Вот. Что-то там обидел кто-то, уязвил, позавидовал, уничижил меня, укорил, замечание сделал, работу раскритиковал. Потерплю, грехи с меня очистятся. Вот, сколько уж там, может, у нас, конечно, побольше, чем 100 литров золота, но Бог не без милости. Если согласимся терпеть, получим прощение грехов. И второй вопрос, который всегда возникает у людей, которые читают подобную историю. Но если старец, наверняка все-таки у меня есть смутное подозрение, что он эти 100 литров совсем не наши грехи. Если его грехи 100 литров, то сколько в нашем эквиваленте? Сколько у нас там бочек золота мы должны? И тогда вопрос, если ему в таких скорбях, с такой святостью, чистотой, с таким трудом удалось заплатить долг, то мы спасемся или не спасемся? И вот важно знать, что речь идет о том, самое важное, что человек спасается верой. И если мы в делании нашей веры пребудем до конца наших дней, то спасемся. Даже если за нами останется еще целый дальномер, это дальнобой, как его назвать-то? Фура, во, вспомнил. Фура. Останется целая фура, груженная этими бочками с золотом, которые мы должны отдать. Бог все это обнулит. Если мы прибудем в делании, хотя бы маленьком и крошечном, но до конца своих дней будем верить, терпеть, сколько есть сил того, что мы можем терпеть, то Бог все остальное покроет своим милосердием. Но той славы, которую будет иметь Иоанн Саваид, Царствие Божие, нам, естественно, не достичь. Но ведь мы же все как новоначальные-то? Нам бы хоть с краюшку, да, в раюшку, вот. Уж ладно там до славы, лишь бы не туда, в это мрачное царство тьмы. И поэтому, хотя мы понимаем, что святые несли великие подвиги, нас не должно это вгонять в тоску. Мы делаем то, что можем делать. А благодать Божья, она восполняет немощствующих и доделает то, что мы делать не сможем, лишь бы нам войти в тот мир, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть десятая. Продолжение следует.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Сказания о православных героях. Былина об Илье Муромце. Три поездки Ильи Муромца по чисту полю, по широкому раздолью ехал старый казак Илья Муромец и наехал на развилку трех дорог. На развилке горюч камень лежит, а на камне надпись написана: «Если прямо ехать, убиту быть». Направо ехать, женату быть, а налево ехать, богатому стать. Прочитал Илья надписи, призадумался. Мне старому в бою смерть не писана. Дай поеду, где убиту быть. Долго ли, коротко ли ехал он? Выскочили на дорогу воры-разбойники. Три сотни татей подорожников горланят, шатыгами размахивают. Убьем старика, я грабим. Глупые люди, говорит Илья Муромец, не убив медведя, шкуру делите. И напустил на них своего коня верного. Сам копьем колол и мечом разил, и всех разогнал душегубов разбойников. Воротился на развилку и стер надпись: «Если прямо ехать, убиту быть». Постоял возле камня и повернул коня направо. «Незачем мне старому женату быть, а поеду погляжу, как люди женятся». Ехал час либо два и наехал на палаты белокаменные. Выбегала навстречу красная девица душа, брала Илью Муромца за руки, провела в столовую горницу, кормила, поила богатыря, улещала. После хлеба соли ступай опочив держать, в дороге небось умаялся. Провела в особый покой и указала на перину пуховую. А Илья... Он смекалист, сноровист был, заприметил неладное. Кинул девицу красу на перину, а кровать перевернулась, опрокинулась и провалилась хозяйка в подземелье глубокое. Выбежал Илья Муромец из палат во двор, разыскал подземелье то глубокое, дверь выломал и выпустил на белый свет 40 пленников, женихов незадачливых, а хозяйку красную девицу в тюрьму подземную запер крепко-накрепко. После того приехал на развилку и другую надпись стер. И новую надпись написал на камени: «Две дорожки очищены старым казаком Ильей Муромцем». «В третью сторону не поеду я. Зачем мне старому одинокому богатым быть? Пусть кому-нибудь молодому богатство достанется». Повернул коня старый казак Илья Муромец и поехал в стольный Киевград нести службу ратную, биться с ворогами, стоять за Русь великую православную, да за русский народ. На том сказ о славном могучем богатыре Илье Муромце и окончился. А за его святые ратные подвиги во имя Руси православной Господь в свой срок взял его в Царствие свое небесное на вечную жизнь.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Людмилы, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, Александра со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящего Семена, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Владимира, болящей Елены, Константина, Александра, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящей Ольги, тяжко болящей Татьяны, Григория, тяжко болящей Людмилы, болящей Иулии, болящей Ирины, болящего Сергия, тяжко болящей Людмилы, болящей Натальи со сродниками, болящей Татьяны, Марины, болящей Ирины, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Светланы, Владимира, путешествующей Ирины со сродниками, Анастасии с младенцем, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, заблудшей Людмилы, Кирилла, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, болящей Киры с чадами, страждущего Кирилла, Владимира, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Константина, страждущего болящего Николая, от раковицы Софии, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками. Братья и сестры, просим сугубых молитв о тяжко болящей Ольге с чадами. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Итак, мы продолжаем с вами вводные предварительные сведения к изучению Священного Писания. И в прошлый раз мы с вами закончили сложную тему «Богодухновенность Священного Писания». Мы увидели, что не имея в опыте личном, религиозном, говорить о состоянии человека, когда в нем начинает действовать Божественный Дух и ставит его на пророческое служение, очень трудно. Только исходя из опыта тех, кто этот пережил опыт и кто о нем записал, засвидетельствовал, вот можно делать какие-то выводы. И мы сказали, что эпиграфом к этой теме может быть выражение, что никогда по воле человеческой не произносилось пророчество, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот они, органы Святаго Духа. В писаниях их, то, что они говорят от Бога, все их речи предваряются одним предложением: «Так говорит Господь», или «Была на мне рука Господня», или «Я был в духе в день воскресный и услышал голос». Вот эти состояния, конечно, великие состояния, но они даются не всем, а по особому промыслу Божию. Хотя у апостола Павла есть желание, чтобы все пророчествовали. Апостол Павел выражает желание, чтобы все обладали пророческим даром. Но и пророки должны вести себя согласно действию в них Духа Святаго. Если в общине снизойдет Дух Божий на нескольких человек разом, а такое было в первых христианских общинах, то они должны пророчествовать, соблюдая, образно говоря, очередь, а не говорить все вместе. Иначе, перебивая друг друга, они приходящих ведут в смущение. И духи пророческие повинуются Духу Божию. Вот это нужно иметь в виду, потому что много лжепророков было, которые действовали параллельно с ними и низводили, образно говоря, на нет их деятельность. Почему? Потому что они льстили народу, князьям, царям, первосвященникам. И, конечно, их слушали с удовольствием. А никому не нравится, когда его обличают, да еще при людях. Следующая тема за этим должна быть вот такая. Соотношение заветов, запишите, соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Соотношение заветов и главный предмет Священного Писания. Ну, давайте со второй половины определимся этой темы. В Слове Божьем тысячи тем, но все они подчиняются одной главной, которая красной нитью проходит через все Священное Писание. Какая же это главная тема? Этой главной темой является домостроительство или история нашего спасения. Как Бог строил спасение людей после их грехопадения и изгнание из рая. Как? Какие меры он предпринимал? Какой народ избрал? С какой целью, светом в откровении языков, должен быть этот народ? И дать из своей среды Мессию. Вот это и есть главный предмет. Вы можете спросить, а с какого момента началась эта история домостроительства нашего спасения? И вот ответ-то будет самый неожиданный. Откройте все первые Петра соборные. Первые соборные Петра. Первая глава. В этой первой главе я читаю вам текст 17 стиха. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вот наша жизнь называется временем странствования. Действительно, мы живем не на родине, а в эмиграции. Мы странники. Наше Отечество на небесах. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот исходя из этого текста, в промысле Божьем, наше спасение началось с момента, когда еще и мира не было. Прежде мир не бысть, прежде создания мира, в Совете Святой Троицы было определено, кто будет спасать этот падший мир. Вот им и является вторая ипостась – Господь наш Иисус Христос. Поэтому драгоценное искупление, драгоценной кровью Христа – как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. И вот этого непорочного и чистого Агнца, предназначенного для искупления мира, в 8 столетии, в пророческом видении, которое является апогеем пророческого прозрения, увидел пророк Исаия. Открываем 53 главу. Пророка Исаии. Прочитав эту главу, вы увидите, что он стоял на Голгофе и как будто с натуры списывал все, что там происходит. Но читать 53 главу нужно с конца 52. Читаю вам 52, 13 стих и сразу же перехожу 53. Смотрим. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Но это будет после страданий. «Возвысится и вознесется, и возвеличится, потому что одержит победу над смертью, смертью смерть поправ». А что будет прежде этого величия? «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих». Ведь Пилат, чтобы вызвать у народа, ну, жалость, что ли, вывел к нему вот такого Христа, думая, что они содрогнутся, пожалеют его. Но вместо этого еще большее озлобление и требование распять. Как будто народ упивается испарениями крови. Он жаждет смерти. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его! Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои. Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». А вот дальше, это 53 глава, апогей пророческого прозрения. Господи, это спрашивает пророк, обращаясь к современникам. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он, Христос, взошел пред Ним, Богом Отцом, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его. Это говорит Исаия о себе. А Исаии это было все уже открыто. И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Вот Христос в полном уничижении. Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей. Вот одно из имен Божиих. Муж скорбей. И изведавший болезнь. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Потому что духовные руководители народа так настроили народ. А народ что стадо. Вот все показывали руками-то, куда идти. В какую сторону все мы. Это стаду можно показывать. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не отверзал уст своих, не отверзал ни перед Пилатом, ни перед Иродом Антипой, ни перед судьями. А что отверзать? О чем говорить, когда уже все было сказано? И когда любое слово обращалось против Него, и все уже заранее было решено. А вот дальше идут стихи, которые употребляются каждый день, когда священник готовится служить литургию. Как вы знаете, ее предваряет проскомидия, приношение. Когда заготавливается агнец, это будет будущее тело Христа, во время эпиклезиса на литургии, во время «Тебе поем», когда призывается Дух Святый на хлеб и вино, и они притворяются тело и кровь. Так вот, это нужно сначала приготовить. Большая агничная просфора. Вот он берет большую эту просфору, ставит на жертвенники на дощечке. В правой руке у него копье. И отрезая правый бок, он произносит слова. «Как овца веден был он на заклание». Поворачивает другой стороной и отрезает следующий бок. «И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Поворачивает третью сторону и отрезает копьем. «От туз и суда он был взят». И четвертую сторону. «Но род его кто изъяснит?» Кто определит, откуда он произошел? Забыли все, что он из Вифлеема. Думали, что из Назарета, и вообще думали, что это обычный человек. Вот эти обрезки будут составлять антидор. Но нужно подрезать еще низ, чтобы вынуть часть эту. Следующие слова. «Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Поддел низ, вынул и ставит на дискос. Затем этим же копьем вонзает в левый бок и произносит слова уже из Евангелия. «Един от воин копьем ребра его прободе, и абие изыде кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его». Вот этот будущий агнец, который во время канона евхаристического начинается милость мира, жертву хваления. И когда вот хор поет «Тебе поем», священник, указывая рукой на этого агнца, произносит слова. и сотвори уба хлеб сей, честное тело Христа Твоего, указывает на чашу, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего. И вот дальше идут самые важные слова. Приложив Духом Твоим святым. Троекратное аминь. Благословляется все вместе. И вот с этого момента происходит таинство пресуществления. И когда священник выносит причащать чашу к народу, он говорит, сие есть тело истинное. И сия есть истинная кровь. Это уже не вино и хлеб, а тело и кровь Христовы. Откуда берется это все? Это берется из Ветхого Завета. Поэтому надо этот завет, Ветхий и Новый, рассматривать в их онтологическом, природном единстве. Теперь продолжаю дальше. Ему, 9 стих, назначили гроб со злодеями. Тела распятых сбрасывали в ров. Но он погребен у богатого. Иосиф Аримафейский уступил ему свою гробницу. Так, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, а вот он и был сам этой жертвой умилостивления, он узрит потомство долговечное в лице христиан, в лице последователей, верующих людей. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, как победителю, и сильными будет делить добычу. Но это такое сравнение. Господь опять войдет в ту славу, какую имел у Отца прежде бытия мира. За то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатай. Но вот как можно было все это считать, что это постфактум, после совершившихся событий? Да это за 7,5 столетий было открыто пророку Исаии. И вот 53 глава, ему по этому прозрению равен только 21 псалом. Вот вы потом дома у себя посмотрите, 21 псалом. «Элои, Элои, лима савахвани». «Боже мой, почто меня оставил еси». Вот Давид написал и тоже изобразил страдания Христа на Голгофе. Вот это мессианские псалмы. Теперь, что же нам сказать с вами на предмет соотношения? Вы должны записать, что Ветхий Завет в Новом раскрывается. Ветхий Завет в Новом раскрывается, а Новый Завет в Ветхом скрывается. А Новый Завет в Ветхом скрывается. Вот они природное единство и составляют. И по существу нужно говорить не о книгах Священного Писания, а о книге, единой книге с большой буквы. И мы сейчас это посмотрим с вами на некоторых текстах. Вот откройте Евангелие от Матфея. Евангелист Матфей писал для уверовавших иудеев. И для них было очень важно доказать, что Мессия, Христос, есть тот самый, который обещан пророками, и вот представить его генеалогию. Поэтому Матфей начинает свое Евангелие с родословной Христа и ведет ее с Авраама. Действительно, с Авраама начинается история праотцев. Вот Бог из всех племен в семействе Фары усмотрел себе человека веры. И вот говорится, родословная Иисуса Христа сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Но ведь у него был и Измаил. У него были дети от Хеттуры. Почему не все входят в родословную Христа? Потому что не с ними линия завета. Линия завета идет через Исаака. Поэтому так и говорится, Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Позвольте, он родил близнецов. Исава или Эдома и Иакова. Первенец был Исав. Но он продал за чечевичную похлебку свое первородство. И вообще был человек необузданных страстей, и Бог его отверг. Линия пошла через Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Позвольте, у Иакова было 12 сыновей от 4 жен. А вот почему-то сразу говорится об Иуде. Потому что из 12 сыновей линия завета пошла через Иуду, и он получит мессианское пророчество. Перед смертью Яков, умирая, скажет Иуде: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрест его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот я чувствую, что эти слова совершенно как-то вам трудно и понимать, и вмещаются. Да, мы вне библейского контекста живем. Мы не знаем Священное Писание Ветхого Завета, да и Нового. Вот, следовательно, когда нужно ждать Мессию, приход Его? Когда отойдет скипетр от Иуды. А скипетр – символ царской власти. То есть переводи, когда Иудея лишится политической самостоятельности. И когда на престоле Давидовом сядет ставленник римлян. А это был Ирод Великий. И вот когда он с 37 года стал царем Иудеи, вот вплотную приблизились мессианские времена. Отошел скипетр от Иуды. Жди со дня на день прихода Мессии. Поэтому и было такое напряженное ожидание. Дальше. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, от своей невестки. И вот близнецы. Линия пошла через Фареса, а не через Зару. Вот Иоанн Златоуст говорит, да как помещать в родословную Христа таких людей, которые запятнали себя такими пороками? Во-первых, нет человека, который был бы жив и не согрешил. И во-вторых, Христос берет на себя позор всех своих предков. Все их негативные поступки он берет на себя. Фарес родил Эсрома, о нем ничего не известно. Эсром – Арама. Арам – Аминадава, Аминадав – Наасона, Наасон – Салмона, Салмон – Вооза от Руфи, от Рахавы. Вот Салмон родил Вооза, а Вооз родил Авида от Руфи. Книжечка Руфь, знаете? Маленькая книжечка Руфь, 4 главы. Из эпохи судей, моавитянка, язычница. И тем не менее, она стала женой вот этого Вооза, богатого землевладельца из Вифлеема. От них родился Овид, от Овида родился Иессей, от Иессея родился Давид. Вот первая часть родословной. От Давида через Соломона династия родословная доводится до Иосифа, мужа Марии, сказано. Посмотрите 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии. Дальше не сказано, что Иосиф родил Иисуса, потому что Иосиф никакого отношения к рождению Христа не имеет. Поэтому текст звучит так. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Вот для них это было очень важно. Дальше. Иосиф смущается видением празднества Марии и думает тайно отпустить ее. Но что говорит он? 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Через пророка. А все сие произошло, потому что об этом было сказано уже. Посмотрите дальше. 5 стих 2 главы. «Ибо так написано у пророка в Вифлееме Иудейском. И ты, Вифлеем, 6 стих, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Михей за несколько столетий предсказал место, где родится Христос. На требование Ирода, где должно родиться Христу, члены Синедриона отвечают: в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано. А где это написано? В книгах Ветхого Завета. Дальше. Вот избиение младенцев. 17 стих. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глас в раме слышен» и так далее. Вот эти бесконечные ссылки на Ветхий Завет и были теми аргументами для них, для иудеев, уверовавших во Христа, против которых они ничего не могли и возразить. Значит, Новый Завет скрывается в Ветхом. И вот если бы мы с вами по какому-то случае утратили весь Новый Завет, мы могли бы его реконструировать полностью по одной только книге, по Псалтире. Псалтирь, считайте, это Ветхозаветное Евангелие. Столько Давид сказал там пророчеств о Церкви, о Христе, о спасении, о воскресении, о распространении Церкви и ее славе, что диву даешься, когда читаешь. Как заслужил Давид от Господа такой уровень, и сравнить-то его не с чем. Следовательно, понятны будут эти выражения, что Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый скрывается в Ветхом. Откройте Евангелие от Луки, последнюю главу, 24 глава. В этой главе речь идет о явлениях воскресшего Христа. Вот он воскрес на третий день после погребения. И идут первые его явления. И вот об этом самом явлении. А поскольку первые явления были женам мироносицам, а не богословам, апостолам, разбежавшимся от страха. Вот они слышали что-то об этих явлениях и недоумевают, как к этим слухам относиться. И вот два из них, Лука и Клеопа, идут в Эммаус, и к ним пристраивается Иисус. Но глаза их, сказано, были удержаны, и они не узнали его. Думали, что это какой-то путник. 15 стих. «И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» И вот посмотрите, какой уровень был даже после вот этих всех событий. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк. Вот для них он все еще пророк только. Сильный в слове и деле пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших смутили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им. А вот то, что он сказал им, относится полностью и ко всем нам, здесь сидящим. О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, а под Моисеем нужно разуметь первые 5 книг Тора, из всех пророков а это второй объем писания, Невиим, и изъяснял им сказанное о нем во всем писании, а это третий раздел, Кетубим. У евреев, я вам говорил, Библия не издается в одном томе, а в трех. Тора, Невиим, Кетубим. Так, следовательно, вот исходя из этих слов, весь Ветхий Завет говорит о Христе. Вот нужно только усмотреть, как же он говорит о Христе. В пророчествах, в знамениях, в событиях, в каких-то действиях. И вот весь он звучит и ведет нас к Евангелию, к порогу этому новозаветному. И когда он приведет и исполнит свою роль детоводителя, педагога, он отходит в сторону, потому что наступает Новый Завет. Смотрим дальше. Посмотрите 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». То есть во всем Ветхом Завете. А вот дальше фраза. «Тогда», 45 стих, «отверз им ум к уразумению Писания». Вот надо просить Господа, чтобы Он отверз наш ум к уразумению Слова Его. Ум нуждается в просвещении. Наш ум не является умом Христовым. Он часто во власти дьявола, во власти страстей. Он омрачен. Глаза наши удержаны. Мы не узнаем Христа в Его Слове. О, несмысленные и медлительные сердцем. Это сказано о нас с вами. Поэтому надо просить Господа, с верой большой просить, чтобы Он отверз нам ум к разумению Слова Его. Дальше Он говорит, «И сказал им», 46 стих, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сего». Следовательно, вся история, она предсказана и в Новом Завете исполняется. И вот смотри, как она была предсказана, и увязывай с этими событиями. Вот если кратко сказать по теме, главный предмет и соотношение заветов, они в природном, онтологическом единстве находятся между собой, и нельзя рассматривать Ветхий Завет, это первый том. Вот если кратко сказать по теме, главный предмет и соотношение заветов, они в природном, онтологическом единстве находятся между собой, и нельзя рассматривать Ветхий Завет, это первый том, Новый Завет – это второй.